0: Распорядок дня. С 8 утра до 10 подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
3: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
4: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
5: Ненаказуемо.
6: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

Помнишь, как замирало сердце при первых звуках любимой песни? Время это повторить! Душевное радио приглашает всех на главную вечеринку твоей юности. Легендарную танцплощадку. Врубай ностальгию на полную. Доставай из шкафа лосины, варенки, олимпийки и кожанки. Приходи в ретро-образе и выигрывай крутые призы прямо на танцполе. Будет жарко! 5 сентября на площади около Дворца спорта. Начало в 19:00. Все подробности в эфире Душевного радио. Генеральный партнер мероприятия — Слонимский мясокомбинат.

0: Реклама. Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Е-Мол».
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Радио. Слушаем любимое.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
3: Дорогой, стой! Там пантера!
4: Какое стой? Бежим!
5: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ВРБ. Город Витебск. Код 44 595 55.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Маяк Минска».
1: Что нужно успеть до конца лета? Воспользоваться возможностью купить коммерческие помещения в комплексе «Маяк Минска» по специальной цене. Успейте до 31 августа. «Маяк Минска». Звоните прямо сейчас. 7675.
2: Сверим время. 8 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».

О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Доброе утро. Президент поздравил народ Украины с 35-й годовщиной Дня независимости. Как сообщает Белт, Александр Лукашенко подчеркнул, историческая судьба белорусского и украинского народов тесно переплетены. Наши нации связывают вековые традиции, память про общие победы и тяжелые испытания. Глава государства выразил уверенность, что, несмотря на геополитические потрясения, будущее поколение белорусов и украинцев сохранят извечные дружеские и родственные связи, а Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия. Правоохранители накануне сообщили о задержании 34-летнего минчанина, которого подозревают в разбойном нападении на ювелирный магазин в Минске. Напомню, ЧП произошло в пятницу около 6 вечера на проспекте Независимости 155. Мужчина в медицинской маске, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил украшение и скрылся. По информации Следственного комитета, подозреваемого задержали в Орше. Он хотел сбежать за границу.

0: При нем обнаружили похищенные украшения по месту жительства, предмет, похожий на пистолет. Задержание происходило при силовой поддержке бойцов «Алмаз» МВД и ОМОНа. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы за разбой, совершенный с целью завладения имуществом в крупном размере. В части Первомайского района столицы временно не будет горячей воды. Неудобства коммунальщики обещают с 9 утра и до 15.00 среды. Ограничения связаны с монтажом временной тепловой сети для строящегося многофункционального комплекса. Работы пройдут на объекте в границах улицы Филимонова, проспекта Независимости, улицы Макаенко. Проблемы затронут жителей нескольких десятков многоэтажек. Гуманоидный робот пробежал 100 метров за 9,39 секунды в Пекине. Результат оказался быстрее мирового рекорда легкоатлета Усейна Болта, который составляет 9,58 секунды. Робот врезался в защитный матч и вылетел к краю дорожки на финише. Годом ранее 100-метровку машину робот преодолела за 21,5 секунды. К слову, в соревнованиях участвуют 2056 роботов, представляющих 16 стран. Всего программа включает 51 дисциплину, среди которых футбол, танцы и соревнования по промышленным задачам. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 97 копеек, евро 3 рубля 48 копеек, 10 юаней 4 рубля 44 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
1: Погода на душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, порывистый ветер. В Бресте и в Могилеве плюс 19-21, в Гродной, Витебске 18-20, в Гомеле 21-23 тепла, в Минске кратковременный дождь 18-20 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем.

0: очки. Ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: когда мой кофе только заваривается, они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
1: Бодриссимо!
0: Шоу!
1: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
0: Бодриссимо!
2: Шоу! Мощный утренний адреналин.
1: Бодриссимо!
2: Утро будет.
0: Бодриссимо!
2: Да, ну, конечно, бодриссимо в понедельник. Это такое себе, понимаете? Сегодня ехал. Так, осенью повеяло, блин. Но обидно было не за это. Обидно было почему-то за грустных детей, которые шли перед моей машиной на переходе. Но чувствую, да, уже совсем скоро в школу. Ой, как это все переменить, поломать для того, чтобы они с удовольствием просто бежали в сторону школьных парт. Но таково, наверное, ну, я не знаю, детское восприятие. Все равно лучше гулять, чем учиться. Как и, а слушайте, у нас как будто что-то поменялось. Лучше гулять, чем работать. Я приветствую всех на волне самого душевного радио. Топ-5. Наверное, скоро уже выше. Последние исследования получили очень приятное для нас. Спасибо, ребята, вам за преданность. За то, что слушаете, за то, что советуете, за то, что подтанцовываете, глаза зажигаете именно по звуке любимой радиостанции. Ну что, это бодриссимо типа шоу. Я Дмитрий Душнило, абсолютный, и горжусь. И потому что вы меня так назвали, а это для меня самая главная награда. Дмитрий Душнило Санкович в этом музыкальном часе. Совсем скоро перейдем к гороскопу, который сбывается абсолютно всегда, но вы знаете, да? В этом же музыкальном часе я готовлю для вас радиотерапию. Ребята, отношусь к этому очень серьезно. Постоянно каждую пятницу забираю халат домой, стираю, крахмалю, глажу, белый имеется в виду, привожу. Но пока толку как-то никакого, но я точно знаю, что когда-нибудь я со своими картами, со своими пожеланиями, со своими стремлениями сделать кому-нибудь хорошо, точно пригожусь прямо в самую нужную минуту. Поэтому, если хотите что-то узнать, но это не то чтобы гадание, это такое самопрограммирование на успех получается. Поэтому обращайтесь либо к нам в Телеграм, Душевное радиочат, либо по прямому телефону студии Душевного радио. Они указаны у нас на официальном сайте душевнерадио.бивай. Ну а дальше что? Только вперед с расправленными крыльями. Куда удача денется? Притянем, заставим, правильно?
3: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
4: Впереди хороший знак.
5: Подключайтесь на лайв, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
6: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 1057.

Слушайте, чтобы не встречать вечер розовый одному, приходите 5 сентября на площадь около Дворца спорта. Там, в рамках фестиваля «Настроение лета», танцплощадка с душевным радио и розовый вечер, и седая ночь, и все, что хотите. Доставайте из шкафа лосины, варенки, олимпийки, кожанки. Ждем всех. 5 сентября, начало 19:00, Дворец спорта.

0: Позитив.
1: Внимание! Мы начинаем фирменный гороскоп, он сбывается, это точно, уже никто противоречить не сможет. Вот меня в ТикТоке однозначно разгадали, меня упертого, рогатого, баранистого. Все сказали, ну, Санкович, ты стопудово овен, особенно те, кто меня не знали. Девочки, спасибо большое, всех люблю, всех обнимаю. Итак, погнали. 24 августа, овны, ну, здрасте, пожалуйста, приехали. Не стройте планов на сегодняшний день. Да что ж такое? Обстоятельства будут быстро меняться, и вам придется решать неожиданно возникающие вопросы. Тоже мне новость для овнов. Это на постоянке всегда и безостановочно. Если необходимо выполнить какое-то важное задание, займитесь им в первой половине дня. Да, ясно. Тельцы, 24 августа. Скучать вам сегодня, кстати, не придется. Несмотря на понедельник, сложности будут возникать вообще на пустом месте. И необходимо сделать определенные усилия, чтобы решить все вопросы, так сказать, до вечера. Вот пахательный день сегодня у тельцов. Лопатку дома не забываем. Имеется в виду не ту, которую жарить, а ту, которую копать. А близнецы, вы рассеянные сегодня, такие какие-то невнимательные. Совершаете ошибки в знакомой и понятной работе. Отложите задания, требующие усидчивости или концентрации. Будьте осторожны с острыми предметами. Особенно острый язык, да? Это всегда очень болезненно. Почему-то людьми воспринимается, но как смог, так предупредил. Раки. 24 августа, понедельник. Проведите больше времени в уединении. А где мы больше всего времени в уединении проводим? Ну, это когда желудок плохо работает. Ну, не знаю, там сами разберетесь. Прислушайтесь к себе, вот так вот, раки. Подумайте над своими желаниями и возможностями. Сегодня, 24 августа, вы прям можете поменять вектор своего движения, найти какие-то вообще новые ориентиры. Это, кстати, не опасно, а временами даже очень и очень полезно. Лев, 24 августа. Подходящее время для практических заданий, для воплощения и реализации каких-то планов. Думали-думали, с понедельника начну. Вот сегодня у львов прям зеленый свет. И понедельник, и гороскоп вам всего этого желает. Энергию львов на высоком уровне, поэтому они активные, мотивированы, да? Дайте мне подкову, я ее разгрызу. Это все сегодня вот львы. Дева, 24 августа, перемены входят в вашу жизнь. Однако не все они вам понравятся. Девам надо настраивать себя на позитив, искать положительные моменты вообще во всем происходящем вокруг. А вот это вот очень важный момент. Мы вчера с супругой так покусались сильно, да? Но потом, слава богу, люди, любящие друг друга, там помирились, все нормально. Я говорю, тут перемены, и это хорошо. Невозможно сидеть в одной и той же коробке годами. Это надоедает, это расслабляет и это деградирует. Так что встречайте перемены всегда с радостью. Весы, 24 августа, ограничьте контакты с незнакомыми людьми. Это как же? Я не знаю, в упаковочную пленку завернуться, ехать в метро, контакты с незнакомыми людьми. Перенесите встречи. Сегодня весы раздражительны, плохо сдерживают свои эмоции. Такой у весов сегодня классический, просто прям как по учебнику понедельник. Скорпионсы, если сегодня вам предстоят важные дела, назначайте их на первую половину дня, там у вас еще будут силы. Это более удачное время для решения сложных задач или для ответственного разговора. Ну и сегодня лучше избегать каких-то рискованных предприятий или авантюр, выйдут боком, и бок будет болеть. Стрельцы, 24 августа, проведите расслабленное, спокойное утро. Постепенно входите в деловой ритм. Да, это всем так надо. И как это начальство, уважаемое, приучить, что в понедельник все потихонечку входят в деловой ритм? Да. Моргая с интервалом в 20-25 секунд. Да. Выпивая ведро кофе. Ну, так это же понедельник. В общем, стрельцы, возможно, вы проснетесь в плохом настроении. Звезды рекомендуют начать день с вкусного завтрака, заняться чем-нибудь приятным. А зная стрельцов даже по изнанке, можно смело сказать, что самое приятное для них – это лежбище на диванах. Козероги, 24 августа. В этот день вас подстерегают неожиданности. Некоторые из них могут как-то неприятно даже вас удивить и немножечко расстроить. Поэтому, козероги, внимание, не стоит начинать каких-то сложных или ответственных дел. Опять же, потихонечку, как в анекдоте, да? Помните, добрый, прекрасный анекдот, когда молодой бычок и старый, заматеревший бык говорит, что ты пляшешь? Сейчас спустимся с горы и там стадо. Вот примерно так вот у козерогов. Поэтому просчитайте все свои шаги и не делайте каких-то импульсивных движений, и все у вас обязательно получится. Водолеи, 24 августа. Отложите поход по магазинам. Сегодня не лучший день для покупок. Девочки взяли и выключили радио. Сразу говорит, что он говорит, ты что, очумел? А чем себе поднимать настроение в понедельник? Не-не-не. Ну, все остальные, пожалуйста, а вот водолеи нет. Также лучше не касаться финансовых вопросов, не тратить деньги и не давать в долг, иначе потом все это дело потеряете, будете плакать и забудете, где находится пункт выдачи ближайшего маркетплейса. Рыбы, 24 августа. Много времени сегодня необходимо уделить мелким каким-то вопросам. Проще говоря, рыбам сегодня надо развивать мелкую моторику, если она у вас уже устала. Иначе вы не сможете продвинуться в своем главном деле. Неудачный день для рыб, для занятий финансовыми или материальными вопросами. Есть шанс потерять значительную сумму, поэтому рыбы сегодня, ну, берете какой-нибудь таз алюминиевый, да, и начинаете это скрипсти по нему, и смотреть на звезды. Слушайте, ну, с большего очень хороший день. Где-то что-то, конечно, есть криво, но я вас об этом предупредил. Далее справитесь. Вы же на волне душевного радио.
0: Если лепить, то пельмени. Если радио, то душевное.

0: не жди сезон. Купи дешевле. В автосеть скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: 30 августа «Суперлото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
2: Горячее предложение в три цены по 25 августа. Масло подсолнечное «Лея» 3,99 за 800 миллилитров. Кофе растворимый «Нескафе Голд» 12,79 за 95 грамм. Подробности на сайте tritsyny.by или по телефону 7300.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Слушай, ну не секрет, ведь правда, это основное направление душевного радио. Мы всегда стараемся быть ближе к людям, даже где-то временами тактильно. Сейчас прозвучит, конечно, неоднозначно, но это правда. Можно подержаться, так сказать, за самое сокровенное от волны душевного радио. Это уникальная коллаборация, которую вообще не ждали. Кобринские яйца! Теперь в упаковке с логотипом душевного радио. Ищем в магазинах «Корона», «Грин», «Юнистор», «Семь пятниц», «XXL», «Евроопт», «Соседи», «Простор», «Копеечка», «Маяк», «Доброном». Во-первых, это очень красиво. Я уже несколько раз... Они, кстати, разметают их намного быстрее, чем все остальное. Во-первых, кобринские яйца – это отдельно стоят от всех остальных. Там курочек они кормят, я говорю, как в ресторанах, да, только исключительно экологическое сырье, для, там, никаких добавок, никаких антибиотиков и так далее. Вот, это здорово. И я себе оставил упаковку. А сейчас, кстати, по-моему, будет смена упаковки, будет новый дизайн. Так что, ребята, ищем. Нашли на полке, фотографируем, показываем сторис в Инстаграм или присылаем к нам в Телеграм. Душевный радиочат мы называемся, только обязательно с хэштегом самого дорогого. Душевные яйца. И у вас будет возможность выиграть фирменную термокружку по итогу месяца. Делимся теплом, ждем ваши отметки, обязательно присылайте. А что за кружкой, всегда люди видят и завидуют в ТикТоке. Мне всегда приносят кофе, это техника безопасности. Над цифровым пультом обязательно только кофе в термокружке. По-другому никак. И поэтому смело можно сказать, что если выиграете, такая будет только у вас и у нас. И не у Майкла Джексона. Чтоб ему, где бы он ни был, было бы хорошо. Ну что, мы идем вперед, 8.42, совсем скоро рубрика «Радиотерапия». С удовольствием помогу вам с ответом на ваш вопрос либо да, либо нет. Я понимаю, видимо, я произвожу впечатление очень страшного человека, но я всем говорю, что, ребята, это просто наружность такая. Внутри добрый, теплый и пугливый зайчик. Сложно поверить, но это правда. Либо дозванивайтесь к нам по телефону прямого эфира 370-45-70, код столицы 8017. Либо пишем у нас в Телеграме, душевный радиочат, свой вопрос, на который я смогу дать ответ либо да, либо нет. Ну, а насколько там все сложится потом, ну, сами расскажете и, возможно, даже удивитесь.
1: Бодриссимо-шоу, бодриссимо-шоу, бодриссимо-шоу, бодриссимо-шоу. Утро будет!

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ну что, список покупок в школе закончился?
2: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
3: И что делать?
4: Ехать в Билбланк!
1: Билбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-bilblank.by.
5: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября Минск, дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
6: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Е-Мол».
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Дорогой, стой! Там пантера.
2: Какое стой? Бежим!
3: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
4: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. «Белтелекомшоп».
5: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
6: Мимикрия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
7: Слушайте, прикольно так. Вот стоит мне только надеть белый халат и колпак в ТикТоке, как сразу мне вы врач. Ребят, не верьте всем тем, кто в белых халатах в социальных сетях. Это инфо-цыгане! Я один из них. Это рубрика «Радиотерапия». Возможность помочь успокоить кого-то при помощи вот карт Таро. Я получил диплом и карты за большие деньги. Вот кто-то заработал во мне, да? Итак, смогу ответить либо да, либо нет на ваш какой-то жизненный вопрос. Вы обращаетесь сюда ко мне, либо в Telegram, душевный радиочат. Формируйте свой вопрос таким образом, чтобы я мог ответить либо да, либо нет. Делайте, пожалуйста, это заранее, потому что вот этими прелюдиями ссоры я трачу драгоценное эфирное время, а если бы были вопросы, я уже прямо с них бы и начал. Поэтому привыкайте, 8.50, плюс-минус 2-3 минуты, всегда радиотерапия, кроме пятницы. У нас там потом искусственный хит искусственного интеллекта, который вы пишете, да? Либо же по телефону, обожаю общаться вживую, 8.017-370-45-70. Вижу, что востребованности в понедельник нет, у меня вопрос. Я же ж готовлюсь к новому сезону танцплощадки. И хочется уже представить перед вами в новом образе. Я его придумал, я его нарисовал, он очень мне нравится. Но вот у меня вопрос к своим картам. Удастся ли мне вживую, по-настоящему это реализовать, чтобы выйти к вам уже, не про меня, конечно, но, скажем громко, во всей своей красе. Вот такой вот вопрос. Удастся ли мне все-таки осуществить задуманный новый лук на сцене нашей с вами, ну, я надеюсь, любимой танцплощадки. Вот я сейчас пойму, в данный момент совершаю манипуляции с картами. Так, не-не, Оля, это старый лук, я уже в нем 2 года, уже хочется обновиться, я новый думаю, новый. Итак, беру карту, ой, боюсь даже в нее смотреть, но все честно. Глядите, написано «Да!» Ура! Итак, что тут по поводу моего нового лука? Материальное благо, обалдеть, которое используется неумело. А, это про меня. Денежные потери, но он, видимо, дорого мне обойдется. Зацикленность на том, чтобы у вас все получилось. Это правда, я сейчас прям вообще озабочен всем этим делом. Но на самом деле мне карта говорит «Да!» Стало быть, ну, не то 5 сентября я еще, наверное, в вашем вам привычном луке выйду, вот возле Дворца спорта, а вот уже в начало нового сезона, который грядет в октябре, я уже, наверное, буду в новом образе. Насколько он вам зайдет или не зайдет, вы же обязательно или захейтите, или скажете, что Санкович классно мне в любых социальных сетях. Ну, вот так вот как-то. Да не страшно и не больно, обращайтесь!

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: «Минск-Мир» – это про возможности. Не упустите свой шанс и свою выгоду. Скидки до 670 рублей с квадратного метра при покупке определенных бизнес-апартаментов. Прекрасное лето. Прекрасные скидки в комплексе «Минск-Мир». Подробнее по телефону 7675, сайт minskworld.by.

0: Слушайте «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Доброе утро. Реальные доходы населения растут выше прогнозных показателей. Прибавка составила 8%. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил министр экономики Юрий Чеботарь. По его словам, растет и валовой внутренний продукт. В июле темп роста почти 5,5%. Восстанавливается динамика иностранных инвестиций. В Беларуси восстановлено электроснабжение всех населенных пунктов, пострадавших в результате сильного ветра в выходные. Как сообщили в Минэнерго, за время непогоды жители почти 900 населенных пунктов оставались без света. Аварийно-восстановительные работы велись непрерывно, в том числе на труднодоступных участках. Для ликвидации последствий стихии были задействованы около 400 аварийных бригад. Ситуация остается на контроле Минэнерго. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Они установлены на 11 участках. Радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского и на Партизанском, улицах Притыцкого, Воупшасова, Домашевской, Орловской, Тимирязева, Академической, на Московской и на МКАД. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. 19-й тур чемпионата Беларуси по футболу продолжится сегодня. В 17:30 Ислыч сыграет с Минским «Динамо», и в 8:30 вечера «Торпедо БелАЗ» сразится с могилевским «Днепром». Со счетом 0-0 завершились матчи МЛ «Витебск-Батый» и «Славия Мозырь-Гомель». Барановичи сыграли в ничью с Брестским «Динамо». 1-1 Минск уступил Витебску 0-1, а «Нафтан» проиграл Неману 0-2. С таким же счетом «Белшина» победила «Арсенал». Новость предоставлена билетным операторам «Тикет.Про», спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на «Тикет.Про». Про мероприятие на любой вкус в нашей афише. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 97 копеек, евро 3 рубля 48 копеек, 10 юаней 4 рубля 44 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями и кратковременные дожди, в отдельных районах грозы и порывистый ветер. В Бресте и в Могилеве 19-21, в Гродно и Витебске 18-20, в Гомеле 21-23 тепла. В Минске кратковременный дождь и 18-20 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на Душевном радио «Бодрисимо-шоу» с Дмитрием Санковичем.

0: маме. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
1: Так-так, и кто это у нас тут хрустит?
2: Это не я. Это слонимская колбаска сама меня нашла.
1: Вкусно так, что пальчики оближешь.
3: Когда действительно вкусно, скрывать эмоции невозможно. Слонимский мясокомбинат. Любимый вкус вашей семьи.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
6: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: чистым юмором и 3 часа запекаем на душевной волне.
1: И что это?
2: Бодриссимо! Шоу-йоу! Бодриссимо! Йоу-шоу!
0: Веселее ехать на работу! Бодриссимо!
2: Шоу-йоу!
0: Бодриссимо!
2: Йоу-шоу!
1: Готов к любому повороту!
2: Утро будет!
3: Здесь на волне душевного радио. Да, понедельник, конечно, тяжеловато. Все понимаем. Это естественная реакция организма на то, что там было хорошо, там пахло шашлыком. Кстати, впереди у нас утка Fast News и очередной лайфхак я вычитал, высмотрел. По поводу шашлычных аксессуаров, ребята, это просто бомба. Кто не знал, обязательно, ну, хотя бы в ближайшие 20 минут находимся на волне душевного радио. Я вам расскажу, особенно мужчины, вам будет полезно, тем более, что это мужская боль. После приготовления шашлыков. Поэтому вот такой вот финальный лайфхак. Утка Fast News. У нас изменения, 2 новости, плюс какая-то полезная штука для жизни. Так что вот. Ну а дальше я избавляюсь от живота. В очередной раз уже который год. Сейчас настроен более решительно. Резко снизил потребление калорий. И вы знаете, очень здорово. Оказывается, можно наедаться одной котлеткой вместо 8. Вообще легко. Кто со мной? Это я к чему? Потому что пойдет Boom Funk MC с фристайла, да? А тут, знаете, сильно с большими животами не попляшешь. Поэтому можно начинать с этого. С кем не знаком? Меня зовут Дмитрий Санкович. Вы правильно слушаете. Это «Волна душевного радио». Топ-5 радиостанций в Беларуси. Абсолютных классических хитов всех времен и народов. Я надеюсь, что вам хорошо. А когда вам хорошо, всем вокруг хорошо. А когда всем вокруг хорошо, значит, когда нет солнца, значит, окружающее пространство освещают человеческие улыбки. Что очень здорово, впереди много всего интересного. Ну что, встряхнем, я не буду говорить стариной, встряхнемся под бумфанков.

0: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
2: Светофор. Горячее предложение в три цены по 25 августа. Акция 2 по цене 1 на товары для школы. Альбомы для рисования 3,50 за 2 штуки. Наборы шариковых ручек 4,75 за 2 упаковки. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300. 3 цены.
3: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на shop.mts.by и по телефону 210.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Утка-фас Ньюс. Возможность зарядить вас правильными новостями и подсказать кое-что полезное для повседневной жизни. Побежали! Ну вот тут, конечно, да. Уважение к сотрудникам власти иногда недобросовестными людьми используется совершенно не по назначению. Клиент, пришедший в массажный салон в провинции Таиланда, остался вполне доволен оказанной услугой. Сам не знаю, но, говорят, в Таиланде такой массаж. Поэтому жены туда мужей не отпускают, да? Тем не менее, он отказался платить положенные $25 за массаж, заявив, что он полицейский. Ну, дескать, он пришел в салон не столько ради собственного удовольствия, сколько ради плановой проверки работы заведения, так что платить он не обязан. Ну и хозяин салона оказался человеком подозрительным, вызвал настоящую полицию, и приехавшим представителям власти не составило труда вывести предприимчивого мошенника на чистую воду, и он может радоваться тому, что легко отделался. Владелец салона заявил, что если он получит свои $25, то все претензии будут сняты. Фальшивый полицейский покорно расплатился, его отпустили. Это я к чему? Мы всегда пытаемся выставить из себя, вот тоже странное свойство человеческого организма, выдавать себя за других людей. Это в любом случае приведет, ну, к очень, скажем, непредсказуемым последствиям, все должны понимать. И поэтому лучше совершенствовать и заниматься прокачкой самого себя по-настоящему. И тогда не нужно будет не прикрываться ни придуманными возможностями, ни придуманными должностями и так далее. Тем более, что это подсудное дело. Да, и это вам сейчас мошеннический разгул просто везде и всегда. Будьте основательно внимательны, всегда требуйте четкого подтверждения. А если вы в чем-то сомневаетесь, вы всегда можете позвонить в указанную структуру, кем вам представляется, и там все выяснить. Душевное радио всегда с заботой о вас. А вот это прикол! Сейчас все, кто у нас в Телеграме, Душевное радио чат, мы называемся в Телеграме. Давайте я вам сброшу фотографию и сейчас прочитаю новость. Во как! Слушайте, это помните, мы с вами всегда говорим, что самое главное – солнце внутри нас. Самая главная сила – это в настройке самого себя. Помните Наполеона? Исторический пример. Вставайте, граф, вас ждут великие дела. Ну и натворил, собственно. Это есть вот эта вот самонастройка, которая позволяет добиваться очень многого. Посетители туристического центра в Китае осталось лишь удивляться, глядя, вот видите фотографию в Телеграме? Это кондиционер. Да, это кондиционер. На стене висел даже не кондиционер, а большой экран с изображением работающего кондиционера. Было видно, что из устройства на экране вырываются потоки прохладного воздуха, но все это происходило лишь на экране, так что не совсем понятно, на чем основана работа и эффективность подобного необычного решения. Виртуальная прохлада вызвала множество шуточек и множество почему-то слов негодования. Ребята, вы плохо знаете психосоматику человека. Вы видите кондиционер, вы видите, как оттуда много всего прохладного вырывается, вам сразу становится легче. А вы попробуйте, вот пройти. Я бы, честно говоря, под таким бы кондиционером посидел и послушал бы собственный организм, чтобы он мне на это объяснил. Администрация центра пришлось объяснить свою задумку. Кондиционер на экране вовсе не должен заменить настоящий. В холле, где висит экран, имеются реальные вентиляторы, которые там реальную прохладу. А злополучный экран нужен лишь для того, чтобы психологически успокоить посетителей и внушить им мысль о том, что на самом деле не так уж и жарко. А что? Да нормально! Ребята, на самом деле, кстати, кондиционер штука злостная. Слышите, да? Это вот до сих пор, что дома, что в этом самом, в автомобиле. Поэтому, мне кажется, задумка однозначно крутая. Тем более, если идет поступление воздуха от вентиляторов. Нам с вами говорят, слушайте, ну под кондишеном сидишь, не простываешь, красота. Обожаю оригинальное решение, красавчики. Так, ну и теперь шашлычная тема, которую я обещал. Ну, тут, наверное, меньше девочкам, больше парням. Ребят, все мы понимаем, что решетки на мангале намного удобнее, чем шампуры, да? Это классно, это здорово, это быстро, но потом, когда все уже накушались, и в буквальном и в переносном смысле, нам с вами что надо сделать? почистить эту злополучную решетку, чтобы использовать ее потом с нуля, ну, условно, в следующий раз. Я высмотрел такую штуковину, знаете, что нужно сделать? Ну, я более чем уверен, что с собой никто не будет носить такую металлическую щетку. Ну, вы знаете, из проволоки такая паутинка, да, вот. Если что-то, вот это можно использовать. Но человек, на которого я, кстати, подписан, молодец, очень крутые лайфхаки такие рассказывает. Он просто взял фольгу, смял ее, ну, в такой комочек, да, раскалил решетку на еще не остывшем мангале. И вот этой вот смятой фольгой просто ее почистил. То есть все основное с нее слетело, а потом знаете, что сделал? Он разрезал лимон пополам и лимоном, вот этой половинкой лимона, протер решетку. Нельзя сказать, что она стала блестеть как новая или как будто вы только из магазина взяли, но она была абсолютно чистая, ароматная, продезинфицированная. И поэтому получается, что нам к своим атрибутам перед выездом на шашлыки необходимо добавить, ну, какую-то фольгу, там, любую, да, можно уже использованную, там, лишь бы смять ее в такой комок, которым чистить. И просто один лимон. Все это заняло у него буквально 5-7 минут. Теперь однозначно так. Алло, жена! На шашлыки лимон с собой.
1: Патриссимо шоу, патриссимо шоу, патриссимо шоу. Утро будет.

0: Веселые факты о здоровье представляет лекарственный препарат «Флуконазол Фармленд».
1: Мозг потребляет всего 12-25 ватт энергии. Этого хватит, чтобы зажечь небольшую светодиодную лампочку. При этом он обрабатывает до 70 тысяч мыслей в день.
2: Душевное радио. Слушаем любимое.

0: Реклама.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

друзья, еще раз напоминаю, что мы задумали тут раскрасить любимую столицу в настоящих стилях 80-х и 90-х. 5 сентября в рамках городского фестиваля «Настроение лета». Душевное радио приглашает вас всех на главную вечеринку вашей юности. Это абсолютная правда. Конечно, танцплощадка. Врубаем ностальгию на полную. Достаем из шкафов лосины, варенки, олимпийки, кожанки, абибасы. Да, ну вы знаете, кто на стиле, тот в абибасе. Ну и приходи в ретро-образе, выигрывай крутые призы прямо на танцполе. Там очень хорошая у нас поддержка наших партнеров, спасибо им за это. Но главная идея — сделать так, чтобы город Минск, наша любимая столица, увидела это движение. Увидела эту реку людей, у которых там у девушек хвостики с яркими резиночками, там обрезанные перчатки в стиле комбинация, да? Ну, естественно, мафоны на плече. Эти, опять же, абибасы на плечах, там, у кепки аэродромные. Ну что, ну, мы же с вами ходили на наши дискачи в том, что у нас было. Так вот, я предлагаю одеться максимальному количеству людей, ну, потешить своего внутреннего ребенка. Это очень классно, особенно кто будет это делать впервые. Поверьте, вам понравится, это уже давно доказано. И вот в таких образах вызывать такси, ехать в метро, в автобусах, в троллейбусах. И это останется в истории нашего замечательного города. Напоминаю, когда все это? 5 сентября на площади около Дворца спорта. Начинаем качать все это в 19:00. Душевное радио и танцплощадка. Врубай свою ностальгию на полную!

ребят, мне тут в ТикТоке задали вопрос, а сколько стоит билет 5 сентября? Ребят, это бесплатно. Это абсолютно бесплатно, это в рамках очень классного фестиваля «Настроение лета» Минского. Там все лето идет каждую субботу-воскресенье на этой сцене возле Дворца спорта. Волшебное слово «бесплатно» 5 сентября на площади около Дворца спорта в 19:00. Танцплощадка душевного.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Доброе утро. Премьер-министр Александр Турчин направился с рабочим визитом в Санкт-Петербург. Как сообщает Белта, запланирована встреча руководителя нашего правительства с председателем правления «Газпром» Алексеем Миллером. Главная тема – перспективное сотрудничество в газовой сфере. Уже завтра белорусским водителям нужно будет ездить на автомобилях с включенным светом фар в дневное время. Допускается движение с работающими дневными ходовыми огнями. За нарушение правил можно получить предупреждение или штраф до 3 базовых величин. Это 135 рублей. Требования действуют во время специального мероприятия «Внимание, дети», которые проводят перед началом учебного года. В этот период на дорогах становится больше детей, включенный свет помогает сделать автомобиль заметнее. Акция продлится по 5 сентября. В 13 районах Беларуси действуют ограничения на посещение лесов. Об этом Белта сообщает со ссылкой на данные интерактивной карты на сайте Минлесхоза. Большинство ограничений действуют в Гомельской области. Это Норавлянский, Ельский, Мозырьский, Каринковичский, Речицкий, Светлогорский, Жлобинский и Рогачевский районы. Перед походом в лес советуют ознакомиться с актуальной информацией. Птица сорвала вылет пассажирского самолета в Греции, усевшись на крыло. Пилоты попытались ее отпугнуть, но безрезультатно. Позднее к месту прибыли пожарные, однако птица также не отреагировала на них. Предположительно, это был молодой стервятник, который совершал свои первые полеты. В конце концов, птица сама перелетела на взлетно-посадочную полосу, там ее смогли поймать. К новостям компании. Анатолий в деле. Суши 40 штук всего за 28 рублей на сливки Бай. Выгода, которую нельзя игнорировать. В Доминос скидка 35% на пиццы. Только в августе приходите в пиццерии Доминос или заказывайте горячие вкусные пиццы на самовывоз по промокоду GO со скидкой 35%. Подробности на Доминос Бай по номеру 7717. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 97 копеек, евро 3 рубля 48 копеек, 10 юаней 4 рубля 44 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, порывистый ветер. В Бресте, в Могилеве плюс 19-21, в Гродно и Витебске 18-20, в Гомеле 21-23 тепла, в Минске кратковременный дождь и 18-20 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на Душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Белка промокод, Бамбл Бет дает. Белка промокод, до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
3: Новички, ловите промокод Белка в Белбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
5: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай и по телефону 8017-388-7794.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
6: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
7: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
8: Ненаказуемо.
0: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

Помнишь, как замирало сердце при первых звуках любимой песни? Время это повторить! Душевное радио приглашает всех на главную вечеринку твоей юности. Легендарную танцплощадку. Врубай ностальгию на полную. Доставай из шкафа лосины, варенки, олимпийки и кожанки. Приходи в ретро-образе и выигрывай крутые призы прямо на танцполе. Будет жарко! 5 сентября на площади около Дворца спорта. Начало в 19:00. Все подробности в эфире Душевного радио. Генеральный партнер мероприятия – Слонимский мясокомбинат.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо!
1: Шоу!
0: Будем больше улыбаться.
2: Бодриссимо! Шоу! Будем крепче обниматься.
3: Утро будет!
1: Прям как у нас в Телеграме, там обнимашки присылаю. Доброе утро всем. Здравствуйте, друзья. Верная настройка и на собственный личный, и если надо, безналичный успех. Ну и, конечно, на хорошее настроение. Это исключительно волна душевного радио и по названию, и по своей сути, и по людям, и по музыке, которая здесь у нас с вами 24/7, абсолютная классика хитов. Меня зовут Дмитрий Санкович. Моя задача – держать вас на острие атаки, особенно в понедельник. Мне тоже непросто, я же обычный человек, который точно так же, как и вы, подвержен тому, ай-яй-яй, еще бы полежать бы и арбуза пожевать бы. Ну, а тем не менее, начинается очередной этап жизни с каждого понедельника. Так оно положено, так здорово и так надо. Ну и давайте по понедельникам теперь устраивать такие, знаете, успокоительные сеансы. Вы можете ныть. Ну, охота ж иногда поныть. Это, кстати, полезно. Это разгрузка организма. Это сброс вот всего того, что там накопилось. Поэтому нойте, пожалуйста, у нас в Телеграме, как вам тяжело в понедельник и почему. Самая главная причина. А я? Грудь большая, имеется в виду в ширину, да? И всем места хватит. Потом, значит, слезы постираю с груди. А я буду вас успокаивать, делать это абсолютно искренне, потому что я же пропагандирую такой взгляд на жизнь, что все равно в самом большом, темном, коричневом, если хотите, извините, туннеле всегда есть отблеск солнца, если вам так угодно. Поэтому душевный радиочат мы в Телеграме. Вам тяжеловато в понедельник по любому поводу. Рассказывайте, почему, будем успокаивать. Ну, а я хочу поздравить нашу Женечку замечательную из Израиля. Жень, мы уже с тобой давнишние друзья. Еще, по-моему, со времен сети ВКонтакте. Ты потрясающий просто человек. У тебя сегодня день рождения. Я уже имею право обращаться к тебе на «ты» уже. У нас с тобой, ну, я имею в виду, общий жизненный пробег очень большой. Ты потрясающая звездочка. Мне кажется, когда рождаются такие люди, Жень, как ты, в мире становится светлее. Потому что вот это вот человек абсолютно несгибаемого оптимизма. Она такой же человек, как и мы, конечно, случается. И тяжелые моменты, и все. Но то, как она живет, как сочно пьет эту жизнь, и театр там любительский, да, или, может быть, там полупрофессиональный, и сама очень яркая, и веселая, и муж там, да, все как надо. Жень, ну, желаю только одного, чтобы и дальше все вот так вот продолжалось. Свети, гори, такие люди, как ты, однозначно освещают этот мир, и как можно дольше. С днем рождения тебе из Минска, от волны душевного радио. Ну, и классная смс-ка пришла, но у нас же есть проверка, да, на живых людей. Не нажали, я не робот, пропал, но в Риге нас теперь, говорят, все, теперь слушаем только вас. К сожалению, не вижу ника. Ребята из Риги, кто подключился только сегодня, видимо, на волну душевного радио, мы вам очень рады. Будем вместе, у нас хорошо.
4: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на «Тикет.Про». Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Е-Мол».
5: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
6: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
5: Почему ты раньше молчала?
7: Все для школы и творчества в 3 цены.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: ребят, доброго утра. Ну что, понедельник, надо же поныть. А вы чего не нуете? Вы не можете жилетку найти? Посмотрите меня на лайв-трансляции. Я сейчас даже встану в полный рост. Опа! Что написано у меня на груди? Это искреннее желание действительно помогать раскрашивать мир, успокаивать людей, которые, может быть, приуныли слегка. Поэтому такая жилетка понедельничная. Что, о чем вы жалеете? Что не дает вам действительно по-настоящему улыбаться в этот понедельник? Плюс ко всему, обожаю всевозможные, ну, это называется зачекиниться. Зачекиниться у нас в чате, душевное радиочат. Из глубины ваших компаний, рабочих мест, где вы в данный момент. И вообще было бы здорово узнавать, где руководители, уважаемые, не запрещают слушать на рабочем месте волну душевного радио. А запрещать и не нужно, это абсолютная правда. У нас плейлист, который действительно излучает солнце. Это принципиальная позиция. У нас в своей основе абсолютный мажор. Да, музыка, от которой хочется жить и не хочется никому там, значит, горло перегрызать. Вот это основное на волне душевного радио. Вернули мне сообщение. Аня, что я здесь сделал? Ты моя третья рука. Благодаря тебе, Аня, я чувствую себя Человеком-пауком. Наталья, вот, Наталья, да, 266. Мы теперь будем вас слушать. Привет от нас из Риги, снова повторюсь. Ну, это большая честь, знаете, в таком огромном разнообразии в интернете найти и выбрать именно волну душевного радио. Это здорово. Александр тут. А у меня сегодня пятница. Но делаю вывод. Саш, вы абсолютно счастливый человек, потому что все мы знаем, нам с молоком матери передают самое главное. Счастливые часов не наблюдают. Раньше, в 90-х, это носило немножко другой смысл. Особенно если где-то ты ходил по криминальным районам, с тебя могли снять даже копию Ролекса, которую ты купил там. Они же на развес покупали по $1.5, да, а нам продавали там по 5. Вот, и поэтому, ну что, ну, счастливый человек, это здорово, а счастливый человек должен счастье распространять вокруг себя. Так что, Александр, у вас задача бегать по улице, кричать: «Ребята, пятница!» и потом убегать от приезжающей машины скорой помощи. Ну, как вариант. Ребят, двигаемся дальше. Всех обнимаем виртуально, безусловно. Даже логотип нашей радиостанции — это теплый, такой душевный, не кусающийся шарфик, который, ну, условно, согревает вас и позволяет верить только в самое лучшее. Ну ведь это же правда.
1: Если сгущенка, то вареная.
0: Точно!
1: Если радио, то душевное.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ну что, список покупок в школе закончился?
2: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
3: И что делать?
4: Ехать в Белбланк!
1: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
5: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
6: Двухместная палатка всего за 29,90. Ами.
7: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
9: Алиса, включи душевное радио.
10: Включаю душевное радио.

Да, тут этого бодрисимого шоу осталось-то дочитать то, что есть. Ребята, спасибо. Ну, Кинг Александр, кто бы сомневался. Люди бьются за металл. Во, начальство. О, метал. Металл. Я нищица Максим. Только за, что слушаем душевное радио, ему и всем. Привет. Ну, Максим, принимайте наше искреннее I love you. Но это такое по-мужски. Руки пожать вам. Да, и уже доказано, что хорошая музыка, ведь не случайно коровкам включают классику, да, и они там классическое молоко дают. Вот и вы правильно делаете. Душевное радио работает на ООО «Металл». И люди нормальный металл классический выдают. Да, Макс, вам привет. Тут Женечка снова поздравляет. Татка написала. Доброе утро. Слушаем душевное радио постоянно на производстве по изготовлению гипсовой плитки ООО «Полибизнес». Директору Олегу Михайловичу и коллегам огромный привет. Олег Михайлович, ну вот, немного таких руководителей, которые говорят, что вы тут слушаете, идите, гипсуйте. А что там надо гипсовать? Плитку. Вот, и поэтому, Михайлович, огромная благодарность. Так слушайте, так у вас же и плитка душевная получается, правильно? Хоть и гипсовая. Упал, очнулся, и ты на поле бизнес, да? Ребят, спасибо. Я очень надеюсь, то, что наша музыка и строить, и жить, и гипс лепить помогает. Во всяком случае, мы в это искренне верим. Сашенька, пусто. У нас тут бот перезапустился и тебя не распознал. А, давай еще раз что-нибудь, Саня, напиши. Любим тебя, помним. Куда-то пропало, беспокоимся. А, ребят, ну на этом все у меня. А, на даче. СТ-экспресс. Рядом с станцией «Щитники». Ну, Сань, понимаешь, не всем суждено находиться на дачах в понедельник. Это добрая, светлая, белая, пушистая зависть. Так, на этом все, ребят. Всегда ваш Санкович. Услышимся завтра. Держайте носики по ведру. Все будет норм. Понедельник — это начало нового.

0: 11 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенькевич. Здравствуйте. Беларусь и КНДР готовятся к подписанию двустороннего соглашения о безвизовых поездках граждан. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил министр иностранных дел Максим Рыженков. Как сообщает Белта, по словам главы внешнеполитического ведомства, уже готов проект соответствующего двустороннего соглашения. Осталось урегулировать лишь некоторые технические моменты. Парк электромобилей в Беларуси с начала года вырос на 15 тысяч машин. Наша страна по этому показателю на душу населения остается одним из лидеров на постсоветском пространстве. Один из факторов, которые дали импульс такой тенденции – работа атомной электростанции, надежного и стабильного источника энергии. Развивается и зарядная инфраструктура. Добавлю, к 2030 году задача увеличить парк электрокаров до 300 тысяч. В март посчитали, сколько гостей могут принять белорусские кафе и рестораны. Сегодня в Беларуси работают без малого 17 тысяч заведений общепита. Они рассчитаны на 800 тысяч посадочных мест. Как рассказала заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Светлана Короткевич, больше всего кафе, ресторанов и столовых в столице. Тренд на развитие заведений с национальной кухней и мини-кофеен, а также на быстрый и качественный сервис. Это еда на вынос, кофейни, пекарни, доставки и возможность заказа приготовленной еды из сети общепита онлайн. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Событие, которое объединяет поколение любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств, а 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут три больших концерта: «Звездный шансон», «Душа народная» и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Спешите за билетами. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 97 копеек, евро 3 рубля 48 копеек, 10 юаней 4 рубля 44 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
0: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, порывистый ветер. В Бресте, в Могилеве плюс 19-21, в Гродно и Витебске 18-20, в Гомеле 21-23 тепла. В Минске кратковременный дождь и 18-20 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Озон – школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек «Конте» за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. С 8 утра до 10 подвиг.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало.

0: Реклама.
1: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
2: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57. Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
3: Каждую ночь с 0 до 2. Вся антология самой популярной ретро-дискотеки душевного радио – танцплощадка. Как танцуем мы, не танцует больше никто.
4: Танцуют все!

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск Мир».
1: Чем увереннее вы начинаете, тем больше получаете. В комплексе «Минск Мир» скидки на жилую и коммерческую недвижимость. При первоначальном взносе 50%, скидка 5%. Дальше

0: В лидерах Минская область – 2 миллиона 305 тысяч тонн. Далее следует аграрии Гродненской области – без малого 1 800 000 тонн. Хлеборобам Витебской области – до заветного 1 миллиона тонн зерна не хватает 190 тысяч тонн. Более 3000 иностранных граждан из 67 стран уже оформили электронные визы через единый портал «Е-Послуга» с момента запуска сервиса 20 марта прошлого года. Для подачи заявлений иностранцу необходимо создать личный кабинет на портале или в мобильном приложении и заполнить электронную анкету. Заявка рассматривается в течение 7 календарных дней. Электронная виза выдается на сроком до 30 суток и позволяет один раз въехать в Беларусь. В Минске до 2030 года планируют построить 7 новых учреждений образования, 3 школы и 4 детских сада. Они появятся в районах, где активно строят жилье. Новые школы и детские сады планируют возвести в Лошице, Грушевке и жилом комплексе «Минск-Мир». Строительство учебных заведений начинается задолго до выхода техники на площадку. Сначала специалисты оценивают, сколько детей будет жить и учиться в конкретном микрорайоне, а затем выбирают подходящий участок. После этого разрабатывают проектно-сметную документацию. Она должна учитывать современные требования к организации образовательного процесса. В Беларуси прошел конкурс «Краса Беларуси». Победительницей стала мама 3 детей из Минска, замдекана по идеологической и воспитательной работе факультета гражданской авиации Белорусской государственной академии авиации Анна Мацкевич. За титул боролись 23 многодетные матери. География участниц впечатляла. От столицы до малых деревень. Среди конкурсанток – женщины самых разных профессий. От работниц силовых структур до сотрудниц сельского хозяйства. В финале участницы показали не только красоту и грацию, но и творческие способности, а также умение держаться на сцене. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 97 копеек, евро 3 рубля 48 копеек, 10 юаней 4 рубля 44 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
1: Погода на душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, порывистый ветер. В Бресте и в Могилеве плюс 19-21, в Гродно и Витебске 18-20, в Гомеле 21-23 тепла. В Минске кратковременный дождь и 18-20 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.

0: очки. Ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: 30 августа Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
2: Дорогой, ты же говорил, что после шести ни-ни.
3: Так а я и не ем. Я просто слонимский сервелат охраняю.
4: Слонимский вкус.
5: Перед этим качеством бессильны любые правила. Слонимский мясокомбинат. Вкусно до безумия.
6: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Доброго дня!

0: Помнишь, как замирало сердце при первых звуках любимой песни? Время это повторить! Душевное радио приглашает всех на главную вечеринку твоей юности. Легендарную танцплощадку. Врубай ностальгию на полную. Доставай из шкафа лосины, варенки, олимпийки и кожанки. Приходи в ретро-образе и выигрывай крутые призы прямо на танцполе. Будет жарко! 5 сентября на площади около Дворца спорта. Начало в 19:00. Все подробности в эфире Душевного радио. Генеральный партнер мероприятия – Слонимский мясокомбинат.
1: Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевное радио.бай. Душевное радио. Приятное общение.

0: Открой для себя мир искусства, который захватывает душу и наполняет вдохновением. Линии искусства в Skyline Cinema – это шанс увидеть постановки мирового театра. От захватывающих опер и изысканных балетов до драматических спектаклей на большом экране. Мир искусства, который захватывает дух, уже ждет вас в Skyline Cinema. Билеты в кассах и на сайте skyline.by.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
2: Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Недушный день.
5: Откладывать уже некуда, надо день начинать. Всем привет! Новая неделя августа на душевном радио тоже не может уже дольше себя сдерживать. Начинается, и мы как будто вот дорвались до лета. По ощущениям, так не совсем летняя погода где-то за окном. Если вы сейчас в пути, курточки с собой прихватили, и зонты как-то по-осеннему уже ощущается. Ой, и ветер, и облака. Но ладно, пока август на календаре, мы еще будем наслаждаться летом. Потом, надеюсь, продолжим. Оно же будет и бабьим, как угодно будем его продлевать. Потому что ощущение тепла, оно вносит радость в нашу жизнь. И даже понедельник и летний, он отличается от осеннего, от зимнего. Что-то в нем есть радостное, но все равно... Тело говорит, что пора нам спать. Кажется, как будто мы все выходные работали. Ну, а может, так оно и есть. Может быть, картошки выкопаны по стране. Может быть, уже все помидоры закатаны и огурцы. В том числе, можете рассказать о своих трудовых подвигах в телеграм-чате душевного радио. Рассказывайте там, как провели выходные. Много ли работали, много ли спали. Гуляли, отдыхали, может, это с палаточкой еще успел выбраться, потому что прогноз такие неутешительные. Будет все холоднее и холоднее. Ой, что нам делать? Ну, просыпаться. Нам нужно еще хороших воспоминаний, какую-нибудь баночку бы закатать, чтобы и на сентябрь хватило, и на октябрь. Ну и как-то нужно к своему состоянию прислушиваться и баловать. Чем себя можно побаловать? В этом часе можно побаловать и себя, и близких, и коллег. И вообще тех, кто на одной волне с нами душевной, приветами. Приветами, поздравлениями. 24 августа на календаре. Кто сегодня родился? У кого что смешного, веселого, доброго произошло за утро или, может быть, за жизнь? Пишите в телеграм-чат душевного радио. Будем в этом часе о ваших счастливых моментах на всю страну рассказывать, да? Главное, пишите, кому привет передаем, от кого. Ну, а музыкой красивой, такой душевной, музыкальной, веселой я вас точно обеспечу.
4: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые.

0: Веселые факты о здоровье представляет лекарственный препарат «Флуконазол Фармленд».
1: Мозг полностью формируется только к 25 годам. Последними созревают лобные доли, отвечающие за планирование и принятие решений. Вот почему подростки порой принимают импульсивные решения.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Что мне делать сегодня? Чем занять свое время, резко вдруг освободившись или в целом? Этим вопросом мы можем задаваться, особенно в понедельник, если настроение рабочее еще не проснулось, а выходной еще не успело уйти, то как совместить работу с тем, к чему душа рвется и стремится? Вопрос, конечно, очень актуальный, но мне тоже стало интересно, чем вообще люди занимаются, что делать, правильно? Как вообще время свое занять в любом уголке мира? Разговорами? Вполне возможно. Но мне стало интересно, чем люди занимаются в течение дня. И оказалось, есть такая группа ученых, которая тоже этим вопросом задалась. И оказывается, на таком международном уровне людей опросили, людей всех возрастов из разных стран мира, чтобы выяснить, как распределяется время в течение суток. Ну и оказалось, что более трети всего времени в сутках люди обычно уделяют себе. Да, большая часть, около 6,5 часов, уходит у людей в мире на то, что нравится. У кого-то на телевизор, у кого-то на книги, у кого-то на игры всевозможные, приставки или на свежем воздухе. Где-то 2,5 часа в сутки у людей уходит на гигиену, заботу о здоровье своем или детей, и где-то 9 часов на сон. Да, вот так, потому что в целом данные брались и взрослых, и детей, которые могут спать по 11 часов в сутки, особенно летом. Но все-таки приятно, что да, на втором месте после сна это собственные увлечения изо дня в день. Вот эти все миллиарды человек, более 58 стран принимало участие в опросе, то есть около 60% всего населения Земли. Да, и оказалось, что работает только где-то 2,5 часа люди в день во всем земном шаре. Поэтому, ну так включенно, это общие данные, средняя температура по больнице. Мы знаем, что эти средние данные, они такие немножечко эфемерные, но мне нравится статистика, по которой люди тратят на себя столько времени. На что еще можно это время потратить, если вдруг вы уже на работе, работать пока настроение не появилось, но можно на small talk. Да, small talk – маленький разговор, разговор ни о чем. Есть такое мнение, что люди должны говорить только о важном, о глубоком, а вот такая легкая нейтральная беседа, она какой-то легкомысленностью отдает. Но на самом деле это те кирпичики, из которых строятся социальные связи. Маленькие такие разговоры в коллективе. Они поддерживают ощущение включенности, они как-то нас соединяют, из изоляции достают, и вот уже что-то такое пустяковое, но это тоже умение тренируется, переговоры, они нам нужны в жизни, в любой момент могут пригодиться, поэтому я предлагаю в понедельник просто продолжить день какими-нибудь маленькими приятными разговорами и приветами. Это уже наша социальная связь, включенность в обед, поделиться чем-то хорошим, что удивило, что порадовало, что впечатлило. Пишите о том, какие праздники сегодня отмечает ваша семья, ваш коллектив, ваш офис, ваш кабинет, в телеграм-чат душевного радио. И скоро мы будем вас поздравлять на всю страну.

0: Реклама.
1: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
2: Ну что, список покупок в школе закончился?
3: Угу, если наша классная не пришлет новый.
4: И что делать?
5: Ехать в Билбланк!
2: Билбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-bilblank.by.
6: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября Минск, дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
7: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио. С Ольгой Шибека.
1: Кажется, поняла, отчего в глубине тоскливо. Ну а там в душе мы хотим, чтобы лето не кончалось. Но тратить время на грусть как-то было бы нерационально, что ли. Предлагаю праздновать каждую летнюю минуту, в которых все меньше и меньше становится, юбочку покороче. Но пожалеем себя уже осенью, когда листья полетят, когда дожди будут ежедневно нас преследовать. А мы будем вынуждены наладить режим, приструнить сезонную простуду. А пока собираем нюни в кулачок и благодарим мир за тепло и за солнечные дни. Кстати, кое-где по стране все-таки сейчас сияет солнце, кое-где в Слуцке, например, об этом Тафа написала в телеграм-чат душевного радио о своих хороших историях. Вы как раз-таки здесь мне и рассказываете. Да, и скоро некоторые попадут в эфир. Вот, например, Анна поделилась таким теплым воспоминанием, которое с выходных сохранила, конечно же, еще и в галерее полно фото и видео, но сейчас рассказывает Анна о том, как ездила в Витебщину на фестиваль «Шляхтсмока». Да, говорит, что классно провели они время, как всегда, не без приключений, ставили палатку. Ну а вы говорите, тут температура приближается к каким-нибудь 15 градусам ночью, а люди ставят палатки. Ну а для меня тоже было открытием, что, оказывается, есть разные по наличию утеплителя спальные мешки. Можно и зимой тоже ходить в походы, ночевать на свежем воздухе и ни капельки не околеть. Да, на выходных было и ветрено, и дождливо, зато проветренные уже надолго мы с вами сейчас на душевной волне. Она тоже говорит, что приключения были на каждой стадии ее путешествия, но главное, что все получилось. Приехали, потанцевали, попели. Надеюсь, что у вас тоже были интересные выходные. Вот Кирилл написал в инстаграм душевного радио, что на выходных они с детьми научились, то есть он, наверное, научил считать детей возраст деревьев по кругам. Да, тоже можно было использовать поваленные деревья в таких целях. Очень они были многолетние. Кто-то писал стихотворение, кто-то встретил какого-то любименького своего человека и заобнимал. В общем, выходные прошли. Давайте настраиваться на новую рабочую неделю. Чтобы она легче началась, мы делимся приветами. О том, кого и с чем сегодня будем поздравлять, пишите в телеграм-чат душевного радио.
0: Если компания, то друзей. Если радио, то душевное. Реклама.
2: Папа, заводи мотор! Мы едем в светофор! Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает!
0: Светофор! Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
3: Дорогой, стой! Там пантера!
4: Какое стой? Бежим!
5: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44 595 5577.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Невидимое прикосновение понедельника уже ощущаем. Глаза все больше и больше открываются. И перед нами восстают из выходных какие-то задачи и дела. Конечно, к ним приступим, когда будет для этого наибольшее количество энергии. Вообще, психологи и специалисты говорят, что нужно приступать к делам, когда испытываем наиболее сильное вот это вот желание что-то сотворить. Без желания ничего не получится. Ну вот еще... Есть такое желание, иногда возникает, удивиться, впечатлиться. Я хочу, чтобы что-то меня шокировало. И тогда на помощь нам приходят фокусники со своими шаловливыми, незаметными какими-то движениями. Вот иллюзионисты, они вроде бы на расстоянии находятся. Есть такой фокус «невидимое прикосновение». Он очень известный. Элементы психокинеза в нем тоже присутствуют. Это когда зритель чувствует прикосновение к себе, хотя вокруг как будто никого и нет. Такая беззлобная шуточка или розыгрыш. Я в последнее время обожаю изучать строение вот этих вот шуток иллюзионистов и фокусников. Кажется, магия. Но когда какой-то тоже специалист рассказывает, вот, фокус выполнен вот по такому алгоритму, вот на самом деле здесь вот обманули, здесь вот незаметно что-то подкрутили. Это у меня вызывает искреннее удивление и смех. А расскажите, пожалуйста, есть ли у вас любимые фокусы? Либо вы их когда-то показывали и шокировали своих друзей, гостей, детей? Может быть, вы когда-то стали участником розыгрыша, над вами удачно пошутили, вам что-то такое показали, что до сих пор улыбаетесь, вспоминая. Можете написать о своих впечатлениях в телеграм-чат душевного радио, и в следующем часе мы с вами о фокусах поболтаем.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Маяк Минска».
1: Что нужно успеть до конца лета? Воспользоваться возможностью купить коммерческие помещения в комплексе «Маяк Минска» по специальной цене. Успейте до 31 августа. «Маяк Минска». Звоните прямо сейчас. 7675.

0: инструкции по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель фармакар Индко Фармакар ПЛС Палестина.
1: Новости на душевном радио.
2: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Добрый день. Александр Лукашенко ставит задачу восстановить уровень товарооборота с Архангельской областью. Об этом президент заявил на встрече с губернатором этого российского региона Александром Цибульским. Как передает Билд, говоря о перспективах экономического сотрудничества, белорусский лидер обратил внимание на лесозаготовку и лесовосстановление, а также горнодобывающую промышленность, пассажирский транспорт белорусского производства и лифтовое оборудование. Также Беларусь готова поставлять в Архангельск качественное продовольствие. Подробности резонансного преступления в ювелирном магазине на проспекте Независимости в Минске, которое произошло в пятницу вечером, рассказал начальник Главного управления уголовного розыска МВД Александр Копишев. Как пишет Билд, мужчина в медицинской маске, угрожая предметом, похожим на пистолет, завладел ювелирными изделиями и скрылся. Преступник находился в магазине менее минуты. После срабатывания тревожной кнопки информация о произошедшем и описание подозреваемого были переданы всем нарядам. В течение суток, благодаря слаженной всех служб, удалось установить личность нападавшего. Им оказался 34-летний минчанин, который пытался покинуть страну с похищенным на рейсовом автобусе Минск-Санкт-Петербург. Операцию провели таким образом, чтобы не доставить каких-либо неудобств пассажирам. В части Первомайского района столицы временно нет горячей воды. Ее отключили сегодня в 9 утра в связи с монтажом временной тепловой сети для строящегося многофункционального комплекса. Работы идут на объекте в границах улицы Филимонова, проспекта Независимости и улицы Макаёнка. Проблемы затронут у жителей нескольких десятков многоэтажек. Горячую воду обещают вернуть потребителям к 3 часам дня среды. Гуманоидный робот пробежал 100 метров за 9,39 секунды в Пекине. Результат оказался быстрее мирового рекорда легкоатлета Усейна Болта, который составляет 9,58 секунды. При этом на финише робот врезался в защитный мат и вылетел к краю дорожки. Годом ранее 100-метровку машина-робот преодолела за 21,5 секунды. К слову, в соревнованиях участвуют 2056 роботов, представляющих 16 стран. Всего программа включает 51 дисциплину, среди которых футбол, танцы и соревнования по промышленным задачам. К новостям компании «День рождения не повод переплачивать» — суши, пицца, шашлыки со скидками 50% в 70 заведениях Минска. Сливки Бай знает, как накормить всю тусовку выгодно. Заказывай, гости скажут спасибо. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 97 копеек, евро 3 рубля 48 копеек, 10 юаней 4 рубля 44 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
1: Погода на душевном радио.
2: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы и порывистый ветер. В Бресте и в Могилеве плюс 19-21, в Гродно и Витебске 18-20, в Гомеле 21-23 тепла. В Минске кратковременный дождь и 18-20 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибек.

0: через Ерип или у распространителей.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Доброго

0: Недушный день.
1: Все будет, потому что я люблю тебя. Настоящий манифест любви услышали от Рики Повери. Но любовь, правда, способна на многое, может, даже на все. Но потому что она дает огромную силу. Стирает все страхи, заставляет делать самые невероятные вещи ради того, кого мы любим. Это чувство – главный двигатель жизни. Любые трудности нам по плечу, когда мы чувствуем внутри себя искру или огонь, или пожар любви, энергия, смелость, забота, вера. Ну, любовь – это, правда, чувство, которое может продолжаться очень долго на протяжении всей жизни, наверное, тоже. Но интересно стало подвести такие итоги для понедельника. Слово «итоги» как-то не подходит, но вот захотелось. Сколько и кого мы любим? Давайте подведем итог в телеграм-чате. Расскажите о своей любви, о том, сколько она длится. И давайте своим любимым людям, любимым увлечениям, занятиям, любимой музыке своей тоже как-то признаемся в своих чувствах и напишем, сколько мы рядом находимся, на что нас любовь толкает. Сейчас узнаем, посмотрим, сколько сообщений будет в телеграм-чате. О любви мы в этом часе будем говорить и будем делиться приветами, поздравлять друг друга. Пишите в телеграм-чат душевный в этом светлом чувстве. Приветами делимся. Но мне еще кажется, что для понедельника идеально было бы погрузиться в любовь, в это счастье, поконтактировать, например, с питомцами, с собачками, потому что вот после общения с, например, с лабрадорами, да, на прогулке, когда встречаем кого-то такого мохнатенького, пушистого, ну, можно просто захлебнуться. Счастьем – это эндорфиновая терапия. О любой любви самой приятной, самой теплой расскажите в телеграм-чате душевного радио. И в конце этой музыкальной разговорной 60 минутки кому-то из вас подарим набор чая Такамори, чтобы начать неделю правильно, вкусно, чтобы все прошло легко и здорово, пока чаек Такамори заваривается.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на лайв, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
4: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Правда, когда мы были молодыми, могли больше себе позволить, меньше заботы себе позволяли и получали какой-то лучший эффект на выходе. Ну вот, допустим, мы пили воду холодную, могли замороженную какую-то водицу отыскать в холодильнике или в ключе, что бил в лесу, например, и как-то выживали. Ну а теперь холодная вода, только видим ее, сразу же чувствуем, как болит горло. Ну, есть же такое. Особенно в демо-сезон, когда уже не так тепло, как раньше, уже начинаем себя немножко беречь. Уже чай с вареньем каким-нибудь, облепиху достаем, заготовочки уже должны пригодиться. Но еще, когда мы были молодыми, знали наизусть номера всех родственников, всех друзей, всех важных людей, важных, нужных. И да, и набирали, и звонили, все по памяти. У меня до сих пор еще папа помнит номера домашних телефонов, всех квартир, где мы жили. Но сейчас, чтобы номер запомнить, это должен быть какой-то очень важный человек. И, не знаю, очень часто нужно телефоны просто терять, чтобы, да, запоминать те самые номера. Но сейчас главное помнить, для чего мы здесь. Мы начинаем новую неделю на душевном радио, новую, последнюю неделю лета. И чтобы она как-то грустно не звучала, хотя фоном мы все равно слышим какой-то минорчик, мы ищем что-то хорошее в лете. Итоги подводить еще рано. Для начала просто будем друг друга подбадривать приветами, как это сделала Тамара. Всем дачникам СТ-экспресс огромный привет шлет. Экспресс – это как будто лето у нас тоже такое было, экспресс, да? Коротко, сочно, но хотелось бы немножко подольше. Дачнику Александру Тамара передает привет, который сейчас косит траву. Дачники со своей травой вообще работают лучше любых будильников. Да, мы сразу понимаем, когда наступает 8 утра, особенно если в отпуске. И в отпуске была недавно Наталья Пашкевич с первым рабочим днем. Ее коллектив поздравляет. Наталья желает приступить к работе с новыми силами, но их у Натальи хоть отбавляй, энтузиазма и задора тоже много. Ну а вот пусть будет так на работу, как на праздник, написали вам коллеги. Но над этим еще нужно хорошенько поработать. Чтобы на работу, как на праздник, нужно было выходить в пятницу. Правда, Наталья? А сегодня понедельник, и сил вам и терпения. Представляю, как тяжело сейчас тем, кто закончил отпуск и вышел сейчас в трудовые свои дела, чтобы вникнуть. Но к вам мы щадяще будем относиться, музыкой будем вас подбадривать и только какими-нибудь теплыми-теплыми, еще пока летними приветами. Пишите в телеграм-чат о том, кому и что сегодня будем хорошего говорить, кого с чем сегодня будем поздравлять. 24 августа.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.

Твой удачный день. Твои любимые песни. Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Любимое занятие еще со школьных времен – смотреть в окно за проплывающими облаками. Они такие бывают разные, бывают разнохарактерные. А если солнышку удалось проникнуть сквозь них и вечером, или в любое время дня, или, да, в любое время дня, ночь уже не светит, осветить облака, то они бывают еще разных оттенков. И золотистые, и голубые, и розовые, и персиковые. И, да, из них можно черпать вдохновение. И даже в 2004 году в Англии основали общество любителей облаков. Я бы к нему примкнула. Да, ажиотаж невероятный вызвало это событие, и в ряды любителей созерцания, да, потянулись тысячи человек. Есть даже у них манифесты, у них есть своя газета. Они, люди, которые состоят в этом обществе, считают облака самой поэзией природы. Что, мол, из всех форм вот этой самой природы облака – это самая яркая, такая выразительная часть природы. Можно любоваться их фантастическими видами, каждому черпать вдохновение. Ну вот и, по-моему, отличный план на последнюю неделю августа замечать облака, которые проносятся над нашей головой. Вот на выходных буквально где-то скорость была сногсшибательной, да, какой-то. То есть они просто словно собирались в отпуск, летали слишком быстро. Ну а сейчас они немножко замедлились и уже как будто возвращаются из отпуска еле-еле, никуда не торопясь. Так и мы с вами начинаем неделю неторопливо, смакуем каждую ее минуту. И да, можно даже полюбоваться облаками. Вдруг они очень красивые, какие-нибудь причудливые именно сейчас над вашим городом. Обратите внимание, а вдруг вот какое-то вдохновение словите, и работа пойдет легче, и как-то ощущение ускользающего лета тоже отпустит. Вот заметите что-то приятное, что-то хорошее. Ну, такого приятного и хорошего у нас еще в телеграм-чате много. Кто-то успевает и за облаками понаблюдать, и поработать, и отдохнуть, и еще своим близким и любимым слова хорошие отправить. Вот как Кирилл своему Светику огромный привет отправляет. Вместе провели выходные. Кажется, можно было бы еще много-много выходных. Вот так вот Ctrl-C, Ctrl-V. Вот рай какой-то ощутили эти два человека, Кирилл и Светлана. Они и работали, и траву косили на участке, и загорали, и... Видите, тоже погода была совершенно разной, можно было искупнуться и в баньке погреться, да, если замерзли. Да, погода менялась просто как время на часах, слишком быстро. Ну и сейчас тоже Кирилл наслаждается вот ощущением активно проведенных выходных, где-то спинку защемило, да, как понять, что тренажерный зал удачно сработал. Есть ощущение, да, в мышцах, что время прошло не впустую. Танюша Синякова поздравляют все друзья с днем рождения. Танюша Синякова, вы нас слышите? Вам желают крепкого здоровья, благополучия, везения и больше собирать вокруг себя верных друзей, потому что как такое чувство, будто они соскучились по компании, будто бы выходных не было. Давайте, да, не откладывайте хорошие события на пятницу, субботу и воскресенье. Можно праздновать в понедельник. Разрешаем.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Так-так, и кто это у нас тут хрустит?
2: Это не я. Это слонимская колбаска сама меня нашла.
1: Вкусно так, что пальчики оближешь.
3: Когда действительно вкусно, скрывать эмоции невозможно. Слонимский мясокомбинат. Любимый вкус вашей семьи.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Пора запасаться лампами дневного света, огонечками разными, потому что мало того, что устойчиво солнечные дни, но чтоб так от рассвета и до заката уже вряд ли мы встретим в августе, так еще и к 31 августа день сократится. В Минске он продлится 13 часов 47 минут, но среди областных центров день будет самым длинным в Витебске. К концу августа он продлится 13 часов 52 минуты. Да, но к этому времени закаты уже будут приближаться к 8 вечера, и разницу почувствуем все. Почувствуют разницу даже те, кто не следит обычно за рассветами и закатами. День уменьшается. И как быть в таких условиях? Как нам сохранять жизнерадостность, улыбчивость? Ну, как минимум вместе мы точно с этим справимся, если будем друг друга поддерживать. Ну и будем улыбаться, смеяться, приветами друг с другом делиться. Потому что смехотерапия, изученный такой нюанс, люди вообще-то выздоравливают, когда смотрят хорошие комедии, вдоволь смеются, улыбаются. Я вас попрошу, мне, пожалуйста, присылайте в телеграм-чат свои любимые анекдоты. Сделаем запас, как мы готовим летом запасы полезного малинового варенья, сливового, вообще всяких летних ягодок. Так и тоже с вами давайте готовить, заготавливать хорошее настроение. Делитесь своими любимыми анекдотами в телеграм-чате «Душевного радио». Посмеемся в следующем часе. Ну а в этом еще время приветов. Александр передает привет в Могилев Светлане Городецкой. Желает теплого дня, тепла душевного и гармонии, и той самой улыбки. А в любви еще хочет признаться мужу Олегу. Жена сегодня у них 20 лет совместной жизни. Жена себя не назвала, но мы поздравляем пару, желаем как можно вот шире раскрывать объятия, когда вы встречаете друг друга, встречать еще много-много рассветов, вместе жить долго, правда, и счастливо. Приветами продолжим делиться еще в следующем часе. Пишите о том, о чем хотите рассказать на всю страну в телеграм-чат «Душевного радио».
0: «Душевное радио». Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко отметил рост возможностей Беларуси в сотрудничестве с Россией в последнее время. Об этом глава государства заявил на встрече с губернатором Архангельской области России Александром Цибульским, передает Белта. «Наши возможности в последнее время возросли в направлении России», — сказал Александр Лукашенко. «Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте, никуда от этого не деться. Значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Нам удается предупреждать и сдерживать потенциальных наших противников», — обратил внимание президент. Въезда в Польшу и Литву ожидают почти 4500 авто. Об этом Белта сообщили в Госпогранкомитете. Въезда в Евросоюз

0: бобов участники дистанционно управляли роботизированными руками с пинцетом для сбора зерен, а судьи считали успешные попытки. Исследователи отмечают, что такие соревнования показывают прогресс в управлении руками и использовании инструментов, которые в будущем могут найти применение как в экономике, так и в обычной жизни. Добавлю, всего в программе состязаний 51 дисциплина – от бега, футбола и бокса до прикладных заданий. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 97 копеек, евро 3,48, 10 юаней 4 рубля и 44 копейки, 100 российских 3,59.
1: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность, местами пройдут дожди. Температура ночью составит от 6 до 12 тепла. Днем в Бресте и Гомеле плюс 22, в Витебске, Гродно и Могилеве плюс 20. В Минске завтра до 20 тепла и без осадков. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: Реклама.
1: Белка промокод вам Билбет дает. Белка промокод до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
2: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Текно за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-1057.
5: Доброго дня!

Помнишь, как замирало сердце при первых звуках любимой песни? Время это повторить! Душевное радио приглашает всех на главную вечеринку твоей юности. Легендарную танцплощадку. Врубай ностальгию на полную. Доставай из шкафа лосины, варенки, олимпийки и кожанки. Приходи в ретро-образе и выигрывай крутые призы прямо на танцполе. Будет жарко! 5 сентября на площади около Дворца спорта. Начало в 19:00. Все подробности в эфире «Душевного радио». Генеральный партнер мероприятия «Слонимский мясокомбинат».

0: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
1: В Три цены.
0: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
1: В Три цены.
0: А выгодные цены?
1: Вы уже знаете ответ.
0: Все для школы и творчества. В Три цены.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
4: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Недушный день.
7: Припадок деятельности еще не успел окрепнуть. Как рабочий день плавно приближается к вечеру. Это мы, любители отдыха и свободного времени, видим приближение к вечеру, да, рабочего дня. Ну а в целом кого-то только день этот может начинаться. Кто-то активно стоит у плиты и жарит кабачки, кто-то готовит холодничок или делает домашнее мороженое. Всем кулинарам большой-большой привет. Но обеденный перерыв по стране в целом еще может продолжаться. Мы любим перекусить. Перекусы совершенно бывают разными. Летом, кстати, они более-менее полезные. Морковку можно пожевать, правда, конечно, капусточку. Ну, а как-то разбудить себя помимо еды можем предложить. Мы на душевном радио включаем музыку бодрящую. Где-то в стиле евроденс, где-то с легкой ностальгии, но в любом случае энергичную и улыбчивую, потому что у каждого из нас под эту музыку что-то хорошее в жизни добыло. Ассоциации так устойчиво они создаются, эти самые воспоминания, связанные с музыкой, даже получше ассоциации, которые от ароматов нам достаются. Мы можем услышать несколько нот и вспомнить тот самый трек, но вспоминать его будем активно, их, эти треки, 5 сентября на мега-вечеринке танцплощадки «Площадка от душевного радио», которая пройдет в рамках городского фестиваля «Настроение лета» около Дворца спорта. В 19.00 начнем зажигать под любимые хиты, под хиты нашей юности. Легендарные, не побоюсь этого слова, хиты. Во время танцплощадки у Дворца спорта мы еще посмотрим на ваши ретро-образы. И у кого будет самая вареная варенка, самая крутая олимпийка или кожанка, или какие-то супер яркие лосины, может быть, достанете из шкафа. Тому достанутся специальные призы от душевного радио от наших партнеров. Поэтому образы можно уже сейчас продумывать и собираться здорово провести первые осенние выходные. Ну, а пока у нас еще летние выходные впереди, и вся неделя летняя тоже. Кстати, нам повезло, 31 августа выпадает на понедельник, и как будто следующая неделя тоже не должна быть испорчена какими-то новыми, да, страданиями. Предлагаю улыбнуться. И прямо сейчас давайте продолжим делиться приветами, которые прилетают со всей страны к нам в телеграм-чат. Буквально через пару песен мы о них поговорим.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Сейчас лучше нас самих, нас знают алгоритмы, и по рекомендованной ленте изучить интересы кого бы то ни было проще простого. Вот, например, открываем Инстаграм и смотрим, что нам подсовывают технологии. И мои алгоритмы почему-то думают, что я очень интересуюсь полезной едой. Тут уже несколько раз всплывала воздушная пастила без сахара, всего из 3 ингредиентов. Ну, ингредиентов там на самом деле больше, но ладно. Топ самых крутых салатов летних тоже почему-то часто попадается. Но наивно думают алгоритмы, что мы все это будем делать, интересоваться и делать все это совершенно разные подходы. Вот, например, после 30 не сделанные дела оформляются уже в такой продолжительный список. Среди них и выучить английский, и начать бегать по утрам, и разобраться с ИП, и зубы долечить, и помыть холодильник, и выкинуть пакет с проводами, и удалить старые фото с телефона. В общем, и свой дом, и карьера. В общем, можно продолжать до бесконечности. У каждого из нас этот список огромный, но хоть как-то прервать эту бесконечно раскручивающуюся спираль можно и завершить какое-то дело, начать и сделать с помощью душевного радио. У нас в Телеграм-чате собираются приветы со всей страны. Вот решили, открыли, буквально секунду уйдет на это небольшое, но такое приятное дело. Вот дочь Тома поздравляет мамочку Наталью Арсентьевну с днем рождения. Крепкого здоровья! Денег полные карманы вам желает. Никогда не унывать, чаще улыбаться. И любить жизнь. Вот так Тома знает, что пожелать своему любимому человеку, близкому, самому дорогому. Ну и жить активной, интересной жизнью каждую минуту. Не только по праздникам, не только в выходные. Мне кажется, это уже актуально для всех нас. Не откладывать на потом свое счастье. Потому что никогда не знаешь, будут ли эти самые идеальные условия. Но если хочется сегодня порадовать себя чем-то, побаловать, пожалуйста. Тем более в конце, например, этого музыкального часа, может, даже не в конце, а где-то в серединке, я подарю от душевного радио кому-то из вас, авторы сообщений, набор чая Такамори, чтобы похолодание нас с вами ни в коем случае не наградили какими-то заболеваниями простудными. Будем с вами профилактикой, как вкусными наборами отогреваться, витаминами себя наполнять, но еще лучше всего помогает удержаться от простуды. Хороший разговор, хорошая беседа. А за чаем Такамори такая беседа обеспечена. Павел привет передает Дмитрию Новику, лучшему сантехнику. Привет от коллег. Это ЖЭСа номер 4 Первомайского района города Минска. Желает вам, Дмитрий Новик, таким же добрым оставаться, отзывчивым человеком. И спасибо за яблоки. Вот я уже вижу Дмитрия в образе зайчика. Помните, мультик такой был, где 4 сыночка и лапочка дочка. С мешочком яблок, да, из сказки Сутеева передвигался этот заяц по лесу и со всеми делился припасами. И в итоге все вместе помогли его семье остаться в настроении, в ресурсе и тоже припасы пополнить. В общем, если у Дмитрия хватает сил и на работе такой своеобразный оставаться самым добрым и отзывчивым человеком, я не представляю. В общем, кажется, таких Дмитриев должно быть больше, чтобы и в ЖЭСе, и в любой организации, где работают с людьми, улыбок было больше, чем любых негативных эмоций.

0: Реклама. Ну что, список покупок в школе закончился?
1: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
2: И что делать?
3: Ехать в Белбланк!
0: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
4: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Е-Молл».
5: Светофор.
6: Папа, заводи мотор, мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
5: Светофор.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Душевное радио. Слушай свое.
9: Всем привет, с вами группа «Коза Ностра». Слушайте наши лучшие песни на волне душевного радио.

0: Привет в обед на душевном радио.
1: Немагчыма знайсці те дні лета, которые уже позади, какие глубокие, глубочайшие мысли у нас на душевном радио. Но это понедельник, как иначе. Мы тоже люди, тоже только начинаем рабочую неделю, вспоминаем, как это мыслить, как это вообще функционировать. Немного ностальгия бьет, еще бьет осознание пахлящей ностальгии двух только понедельников летних оставшихся. И то это уже отполовиненный какой-то, да? Помните, как эти какие-то там... Кто-то там копы какие-то были, которых было полтора в мультике, в сказке детской. Да, землекопы, точно. Вот так вот мысли постепенно собираем постепенно. Ну ладно, сообщения ваши более красноречивые. Вы их оставляли целый день в телеграм-чате. И осталось буквально несколько, и скоро определим, кому из вас, дорогие авторы, приветов, тех самых нужных, свеженьких, летних. Пока еще достанется набор чая Такамори. Евгения, привет папуле Александру Чернявскому отправляет. И сейчас он везет Евгению на тренировку. Спасибо ему за то, что очень любит и ценит время, которое мы проводим вместе. Обожаю людей, которые помогают нам становиться лучше. Которые вот и собраться помогут и отвезут. Ну, в вашем случае это папа Саша. Ну, а у кого-то партнер тоже такой замотивированный, и за ним, как за звездочкой путеводной, и хочется тянуться. Не то чтобы хочется, но выхода нет. Когда ты попадаешь в окружение растущее, спортивное, доброе, душевное, то даже с большим-большим сопротивлением все равно становишься таким человеком. Поэтому давайте окружать себя хорошей музыкой, хорошими людьми, хорошими мыслями. Понедельник. Зададим начало этой недели. Виталик с сыном поздравляют с днем рождения маму друга Марину Ивановну. Не знаю, чем же Марина Ивановна вас так впечатлила. Ну, наверняка тем, что вырастила хорошего вам друга. Но и с другой стороны, мамы друзей, это же тоже к ним можно в гости приходить, и накормят вкусно, и заболтают чем-нибудь, и сына тоже могут понянчить, да, пока вы с другом куда-нибудь направляетесь. Кирилл, привет, в Беладжо отправляет. Спасибо за субботние соревнования по спортивной рыбалке, вам говорит. Вот это да, соревнования по спортивной рыбалке. Это же, наверное, удочкой и на скорость. Количество рыб, а может, еще в кило потом все это измеряется. Очень интересно. Кирилл, напишите, как это все проходит. Я вот думаю, сколько всего интересного летом еще не успела сделать. Хотя наверняка зимняя рыбалка тоже существует, и при большом желании можно к ней тоже присоединиться. А Елена, привет, шлет коллегам Наталье и Виталию. Спокойные и продуктивные недели. Кто-то на рыбалке отправляется в какие-то скоростные спортивные, а кто-то хочет спокойной, продуктивной рабочей недели. Но наверняка за август дел поднакопилось, поэтому спокойствие не помешало бы. Еще в целом для работы подходит не очень радостная солнечная погода, потому что можно насладиться, не отвлекаясь, да, с рабочими делами. А если за окном светит солнышко и тепло, то ну какая работа, хочется веселиться. Самое время узнать, кому из вас достанется набор чая Такамори. Отправляю сообщение нашему рандомайзер. Смотрим, что он нам сейчас покажет и выдаст. Сообщение побеждает в этом часе от Евгении. Евгения, аплодисменты и вам, Евгения Чернявская, которую папа везет на тренировку. Именно вам достается набор чая Такамори, чтобы начать неделю трудовую, спортивную. Правильно. С набором чая Такамори все пройдет легко, здорово и вкусно. Выбирайте свой чайный набор на сайте Такамори Бай. Ну а мы свяжемся с вами, расскажем, как забрать подарок.

0: Недушный день.
1: Мама сей, мама са, мама куса. Вот так вот я к вам выхожу, и вот скоро уже буду говорить большой-большой не привет, а пока, да, потому что 3 часа пролетели незаметно, время обеденное подходит к концу, но все равно мы как-то с вами нотками останемся на одной волне, потому что музыка вся наша эфирная, она с такой душой подбиралась. Ну а когда-то увлечение музыкой это таким кропотливым трудом было, потому что ноты раньше оказывались почти ювелирной работой. До появления принтеров каждую страничку мастер переписывал вручную, либо тоже была такая технология, ноты вырезали в металле. Металлическая пластина из олова или меди подбиралась, и по одной на ней мастер выбивал специальными штампиками каждую точку, каждый крючочек, каждый значочек, и вот так днями, неделями могли сидеть специалисты над каждым произведением, потому что, ну, десятки страниц, а может даже и сотни большие симфонии занимали. Но сейчас, конечно, все гораздо проще. Мы музыку слушаем, мы ей наслаждаемся, мы ее пишем. Искусственный интеллект, конечно, облегчает работу тем, кто хочет заниматься творчеством, но по каким-то причинам не может до него дотянуться. Но я очень хочу, чтобы и на музыку, и на любые увлечения сегодня, и на этой неделе, в последний летний, у всех хватило времени. Большого времени, счастливого вам желаю. Давайте проведем его с пользой. А завтра встретимся со мной на душевной волне в 12:00.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Губернатор Архангельской области России Александр Цибульский по итогам встречи у Александра Лукашенко рассказал журналистам о крупных перспективных проектах, которые обсуждаются в плане развития сотрудничества с белорусской стороной, передает Белта. Это проекты в сфере промышленной кооперации, транспорта и логистики. Александр Цибульский в первую очередь рассказал о возможностях кооперации в совместном производстве лесозаготовительной техники. В этом направлении как у Беларуси, так и у российского региона есть компетенция. По словам губернатора, такое сотрудничество позволит уйти от зависимости от импортной техники. Беларусь с начала года посетили около 160 тысяч иностранцев без виз. Об этом Белта сообщили в Госпогранкомитете. Большинство путешественников приехало из стран-соседей – Литвы, Латвии и Польши. Всего за время действия без визы нашу страну посетило 1 418 000 жителей Европы. Напомню, глава государства

0: Их выступление оценит профессиональное жюри, победитель конкурса получит денежный приз и возможность выступить на одном из концертов фестиваля. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 97 копеек, евро 3,48, 10 юаней 4 рубля 44 копейки, 100 российских 3,59.
1: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность, местами пройдут дожди. Температура ночью составит от 6 до 12 тепла. Днем в Бресте и Гомеле плюс 22, в Витебске, Гродно и Могилеве плюс 20. В Минске завтра до 20 тепла и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Avon скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника «Стол» и 4 стула всего за 95 рублей.
2: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Снять динамичный ролик, сделать домашку по английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на shop.mts.by Buy и по телефону 210.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Добрый.

0: Открой для себя мир искусства, который захватывает душу и наполняет вдохновением. Линии искусства в Skyline Cinema – это шанс увидеть постановки мирового театра. От захватывающих опер и изысканных балетов до драматических спектаклей на большом экране. Мир искусства, который захватывает дух, уже ждет вас в Skyline Cinema. Билеты в кассах и на сайте skyline.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: I'm

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
1: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
2: Дорогой, стой! Там пантера!
3: Какое стой? Бежим!
4: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44 595 5577.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Губернатор Архангельской области России Александр Цибульский по итогам встречи Александра Лукашенко рассказал журналистам о крупных перспективных проектах, которые обсуждаются в плане развития сотрудничества с белорусской стороной, передает Белта. На встрече у президента обсудили возможности использования логистических маршрутов через северные порты и, в частности, через порт Архангельска. Есть вопрос, связанный с железнодорожными тарифами. Этот момент будет прорабатываться с правительством. Речь также шла о возобновлении прямого авиационного сообщения между Архангельском и Минском. В Беларуси с 25 августа по 5 сентября пройдет акция ГАИ «Внимание, дети!». Водители обязаны круглосуточно включать ближний свет фар. За нарушение грозит штраф до 3 базовых величин – это 135 рублей. Инспекторы ГАИ проверят выполнение ПДД как автомобилистами, так и пешеходами. Отдельное внимание уделят соблюдению правил перевозки детей с обязательным использованием детских кресел и ремней безопасности. В Беларуси для старшеклассников утвердили программу факультативов по духовно-нравственной культуре. Курс рассчитан на 34 часа, 1 час в неделю в течение учебного года. Данная программа является логическим продолжением курса для 8-9 классов и завершает цикл факультативов. Занятия направлены на воспитание у молодежи духовных, нравственных и патриотических качеств. В Минске с 28 по 30 августа пройдет фестиваль узбекской дыни – культурно-гастрономическое мероприятие, призванное познакомить с традициями национальной кухни и сельскохозяйственным потенциалом Узбекистана. Жителям и гостям Минска представят различные сорта знаменитых узбекских дынь, а также свежую и переработанную плодово-овощную продукцию. Отдельное место в программе займут выступления национальных музыкальных и танцевальных коллективов, презентации традиций и обычаев узбекского народа. И к новостям компании. В Domino's скидка 35% на пиццы. Только в августе приходите в пиццерии Domino's или заказывайте горячие вкусные пиццы на самовывоз по промокоду GO со скидкой 35%. Подробности на Domino's Buy и по номеру 7717. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Изольные соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти, салфетки, а также многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5. Это станция метро Первомайская. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 97 копеек, евро 3,48, 10 юаней 4 рубля и 44 копейки, 100 российских 3,59.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране переменная облачность, местами пройдут дожди. Температура ночью составит от 6 до 12 градусов тепла. Днем в Бресте и Гомеле плюс 22, в Витебске, Гродно и Могилеве плюс 20. В Минске завтра до 20 с плюсом и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: воду в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057. Доброго дня!

Помнишь, как замирало сердце при первых звуках любимой песни? Время это повторить! Душевное радио приглашает всех на главную вечеринку твоей юности. Легендарную танцплощадку. Врубай ностальгию на полную. Доставай из шкафа лосины, варенки, олимпийки и кожанки. Приходи в ретро-образе и выигрывай крутые призы прямо на танцполе. Будет жарко! 5 сентября на площади около Дворца спорта. Начало в 19:00. Все подробности в эфире «Душевного радио». Генеральный партнер мероприятия «Слонимский мясокомбинат».

0: Вы слушаете «Душевное радио». Знаете, сегодня очень рано у меня начался день, ну и вообще это трудовая неделя. Стоял, покупал кофе в одной кофейне. Вы знаете, рядом стоял человек, покупал себе эспрессо, а в руках держал какой-то огромный такой розовый надувной круг в виде фламинго. В 9 утра в понедельник. Я вот подумал, знаете, у него или предстоит очень веселая неделя, или были выходные, которые запомнятся ему надолго. Я очень надеюсь, что ваши выходные прошли под знаком хорошего настроения, вы успели набраться сил на всю предстоящую неделю, которую мы проведем вместе, как и этот вечер. Меня зовут Дмитрий Кустов, буду рядом, если вы на работе, если вы уже собираетесь домой, в пути или, может быть, даже дома. Много отличной музыки у нас впереди, но еще в ближайшие несколько минут узнаем, чего там нашли ученые. Оказывается, происходят с нами какие-то неожиданные изменения, если мы часто пьем кофе. Говорят, даже в тренажерку можно не ходить, достаточно пить кофе, будете в форме. Но вот подробнее через минут 7-8. Вам отличного вечера. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Вы слушаете душевное радио. Вечер еще ближе. Уже скоро побежим домой. Но кто-то скажет, вечер — это прекрасное время, чтобы просто отдохнуть, посмотреть сериал. Но ни в коем случае нельзя пить кофе. А я вам скажу, почему бы и нет. Тем более, что вот ученые из Финляндии обнаружили, что люди, которые употребляют больше кофе, как правило, стройнее, в том числе в области живота. И у них больше мышечной массы. Представляете? Кроме того, у них наблюдается различие в разных показателях работы гормональной системы. Вот финские ученые что доказали. При этом, кстати, исследователи отдельно предупреждают, результаты вот этих исследований нельзя трактовать как доказательство того, что кофе помогает похудеть или нарастить мышцы. Кстати, интересно, в исследовании использовали данные более 2000 мужчин и женщин. Вот вы знаете, если бы не мужчины, я бы, конечно, не поверил в эту новость, потому что, ну вот что, женщины, мне кажется, вот вы что не съедите, что не выпьете, все равно с утра встанете и скажете, как-то я стала стройнее, да? Вам хорошего вечера. Дальше в нашем эфире музыка, но очень скоро немного поиграем, тем более есть классный подарок. Женская спа-стрижка. Причем смотрю в документ, где написан подарок, в скобках надпись «любой длины волос». То есть уже были прецеденты какие-то, да, приходили там спустя 5 лет, боялись, будут таких стричь, не будут? Будут! Все, следите за эфиром, вам легкого вечера, ну и чтобы этот понедельник быстрее заканчивался.
1: Память в камне. Крупная компания. Гарантии, как гранит. Память в камне.бай.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Я очень надеюсь, что вам хорошо. Вот вы знаете, я так подумал, мы все любим вечер пятницы. Ну, оно и понятно, потому что закончилась очередная неделя. Можно спокойно, ну или неспокойно перемещаться, скажем так, в выходные. Но ведь согласитесь, что вечер понедельника – это тоже, скажем так, время волшебное. Потому что мы сделали первый шаг навстречу выходным. Причем самые тяжелые. Я очень надеюсь, что в этот понедельник у вас все идет по плану. У нас с вами по плану очень скоро розыгрыш. Да, я напомню, сегодня разыграем женскую спа-стрижку салона красоты Пикадилли, который находится в микрорайоне Лебяжи на проспекте Победителей 125. Что же нужно будет делать? Поверьте, ничего совершенно сложного. Ну вот дождитесь этого розыгрыша. Очень скоро в эфире. Ну а пока хорошая летняя, да, пока еще летняя музыка в нашем эфире. Ну и очень скоро вам расскажу, что же там, какие самые главные ошибки, которые приводят к поломке автомобиля, назвали ученые. То есть вот зачем нужно следить особенно пристально. Все это очень скоро в эфире. Вам шикарного дня.
1: Ну что, список покупок в школе закончился?
2: Угу, если наша классная не пришлет новый.
3: И что делать?
4: Ехать в Белбланк!
1: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
5: Горячее предложение в три цены по 25 августа. Масло подсолнечное Лея 3,99 за 800 миллилитров. Кофе растворимый Nescafe Gold 12,79 за 95 грамм. Подробности на сайте tritsyny.by или по телефону 7300.
6: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
7: Алиса, включи «Душевное радио».
8: Включаю «Душевное радио».

0: Вы слушаете «Душевное радио». Кто-то по-прежнему на работе, но кому-то повезло чуть побольше, уже садится в свой любимый автомобиль и мчит, я уж не знаю, сначала в магазин, наверное, но потом уже можно домой, а вдруг вас еще и в гости позвали, но у вас вообще тогда шикарный вечер. Вот, кстати, если вы сейчас за рулем, ну или только собираетесь, кое-что автомобильное вам расскажу. Совсем недавно назвали водителям самые главные ошибки, которые приводят к поломкам автомобиля. Как вы думаете, что за ошибки такие? Ну вот одна из самых популярных — это, оказывается, затягивание с заменой моторного масла. Ну, понимаете, разные погодные условия, плюс пробки, короткие поездки, частые холодные пуски, жара. Все это, точнее, из-за всего этого масло теряет свои свойства, хуже отводит тепло, ну и защищает трущиеся поверхности, что приводит, естественно, к поломкам. Еще одна типичная ошибка – игнорирование посторонних звуков и сигналов автомобиля. Слушайте, ну вот часто же это, да, у нас происходит, что там пикает, загорается check engine, стук в подвеске, вибрации, изменение звука двигателя. Это те признаки, на которые стоит просто необходимо обратить внимание. Ну и еще очень большой проблемой является регулярная езда с практически пустым баком. Вот это, кстати, неожиданно. Топливо участвует в охлаждении бензонасос, поэтому постоянная эксплуатация на лампочке может этот ресурс сократить. Поэтому следите за своим автомобилем, чтобы он еще быстрее вас довозил до дома. Кстати, уже скоро конец рабочего дня, с чем я вас и поздравляю. Давайте слушать хорошую музыку, ну и следить за нашим эфиром. Кстати, еще приятнее следить за эфиром на сайте душевнаярадио.бай. Там есть онлайн-вещание. Можно оставаться с нами 24 на 7 в любой точке планеты.
1: Реклама.
2: Папа, заводи мотор! Мы едем в светофор! Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает! Светофор!
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Уже совсем скоро обновим новостную ленту. Дарья Утюжникова нам поможет это сделать. Ну, еще расскажет о погоде. Ну и очень-очень скоро расскажу вам, что там за автомобиль такой появился. Стартовали продажи одного седана с рекордным запасом хода на одной зарядке. Вы даже не представляете, сколько он сможет проехать. Сколько раз вы сможете тещу свозить с рассадой на дачу и обратно, а потом она там еще что-то забудет. Ох, что за машина такая, все в ближайшее время. И еще в следующем часть немножко поиграем, так что дождитесь. Ну а пока давайте слушать музыку. Ну и пока есть время до конца рабочего понедельника, заходите в наш Инстаграм. Да, у Душевного радио там есть страница. Можно посмотреть на то, как Дмитрий Санкович там веселится на танцплощадке. Какие гости, очень большие, надо признаться, приходят к нам сюда, в студию. Можно послушать, посмотреть. Ну и главное, можно, я бы даже сказал, нужно подписаться. Вам шикарного вечера и легкого завершения этого трудового понедельника.
1: Реклама. Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
3: Дорогой, стой! Там пантера!
4: Какое стой? Бежим!
5: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: «Минск-Мир» — это про возможности. Не упустите свой шанс и свою выгоду. Скидки до 670 рублей с квадратного метра при покупке определенных бизнес-апартаментов. Прекрасное лето. Прекрасные скидки в комплексе «Минск-Мир». Подробнее по телефону 7675, сайт minskworld.by.
2: «Сверим время». 17 часов. Вы слушаете «Душевное радио».
0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
3: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
4: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар» ПЛС Палестина.
2: Новости на «Душевном радио».
5: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Проверка вооруженных сил по поручению президента продолжается в одной из артиллерийских бригад. Особое внимание внедрению современного опыта огневого поражения и управления им. Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович, передает Вилта. В соответствии с распоряжением президента, сегодня приведена в полную боевую готовность одна из бригад вооруженных сил центрального подчинения. В Минске к 2030 году увеличат долю быстрых зарядных станций для электрокаров до 70%. Такую цифру озвучили в Минкорисполкоме. Специалисты считают, что через 4 года число электромобилей в белорусской столице достигнет 135 тысяч и 5 тысяч зарядок для них. Сейчас на согласовании в разных ведомствах находится разработанная в Минкорисполкоме схема с локациями, где будут размещать новые зарядки. Там также будут прописаны районы, где их устанавливать запрещено. В доме на улице Ленина в Минске пострадавшим при пожаре восстановили кровлю. Сейчас завершается утепление чердачного перекрытия. Далее специалисты приступят к капитальному ремонту здания. Напомню, крупный пожар произошел в здании в центре Минска вечером 28 июня. В результате чрезвычайного происшествия выгорела кровля, была проведена эвакуация жителей, пострадали коммуникации и квартиры на верхних этажах. Белорусские спортсменки одержали победу в стартовый день чемпионата мира по современному пятибурью в Китае, сообщает Билта. Первым видом программы планетарного форума стала женская эстафета, в которой золото завоевали Мария Гнитчик и Анастасия Орел. Главный старт сезона в современном пятибурье продлится до 30 августа. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 97 копеек, евро 3,48, 10 юаней 4 рубля и 44 копейки, 100 российских 3,59.
2: Погода на «Душевном радио».
5: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность, местами пройдут дожди, температура ночью от 6 до 12 тепла. Днем в Бресте и Гомеле плюс 22, в Витебске, Гродно и Могилеве плюс 20, в Минске завтра 20 тепла и без осадков. Это были главные новости к этому часу, а далее на «Душевном радио» проект «Музыка в дорогу», час проверенных драйвовых хитов с Дмитрием Кустовым.

0: Реклама.
1: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Так-так, и кто это у нас тут хрустит?
4: Это не я. Это слонимская колбаска сама меня нашла.
3: Вкусно так, что пальчики оближешь.
5: Когда действительно вкусно, скрывать эмоции невозможно.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Словил себя на мысли, что под такую песню нужно не просто потихоньку собираться домой, как-то, знаете, обдумывать что-то так не спеша. Нет, нужно мчать туда и волосы назад. Я очень надеюсь, что ваш рабочий день закончился, ну или вот-вот закончится. Ну, если вы сегодня не до шести, конечно, с вами «Душевное радио». Меня зовут Дмитрий Кустов. Побудем с вами ближайшие пару часов. Будем слушать очень динамичную музыку. Ну и не только. Еще очень скоро в нашем эфире розыгрыш. Да, ну а пока можете заглянуть в наш инстаграм, инстаграм «Душевного радио», посмотреть, как обычно проходят танцплощадки от Дмитрия Санковича и нашего радио. Посмотреть, какие гости у нас здесь, какие розыгрыши. Там, кстати, можно и подарки выиграть. Все в инстаграме «Душевного радио». Ну, еще очень скоро вам расскажу, что там за автомобиль такой. Стартовали продажи седана с рекордным запасом хода. Сколько же он проедет, говорят, даже до Москвы, может, даже чуть дальше.
1: Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Горячее предложение в три цены по 25 августа. Акция 2 по цене 1 на товары для школы. Альбомы для рисования. 3,50 за 2 штуки. Наборы шариковых ручек 4,75 за 2 упаковки. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
3: Трицены. Трицены.
4: Впереди хороший знак.
5: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайф.бай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
6: Телефон рекламного отдела МТС А1.
7: 624-10-57.
8: Бери с собой музыку в дорогу на душевном

0: Вы слушаете душевное радио, под такие хиты дорог домой проходит еще быстрее, но ведь не всегда важно, как быстро ты едешь. Может, иногда важнее, как далеко сможешь проехать. Вот, кстати, как и обещал, расскажу новость. На днях состоялась презентация нового автомобиля BYD. Причем есть и гибрид, и электромодификации. Мощь мощная там, конечно, но самое интересное в электроверсии. Аккумулятор такой, что можно ехать до 1000 километров, представляете? Ну, то есть уже какие-то отмазки такие не пройдут. Типа, жена скажет: ой, дорогой, я что-то забыла дома, а вы уже почти на работе. Нет, придется возвращаться. Уже не скажете, что: извини, дорогая, у меня 50 километров хода. Кстати, еще в комплекте с BYD идет стереосистема, а там 31 динамик. Это вот можно душевное радио включить, мне кажется, и забыть обо всем. Но главное, не забывайте слушать нас почаще. Это можно делать на нашем сайте душевнерадио.бай. Там есть онлайн-вещание, там можно с нашим коллективом познакомиться. Ну и посмотреть наш плейлист. Бывает же такое: песня понравилась, не знаете, как называется. Все на душевнерадио.бай.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Клево же, ей-богу. Музыка в дорогу. Душевное радио. Душевное радио.
1: Ну а мы продолжаем ехать домой по душевной радио. Я надеюсь, вы уже сделали погромче наш эфир. Ну, кстати, можете заглянуть в чат душевного радио прямо сейчас. Мы есть в Телеграме, написать, где, с кем, куда едете. Ну, может, с женой, может, не с женой. Ну, расскажите нам, ну, интересно же, все в чате душевного радио. Туда же привет, поздравления, если есть...

0: Реклама.
1: Ну что, список покупок в школе закончился?
2: Угу, если наша классная не пришлет новый.
3: И что делать?
4: Ехать в Белбланк!
1: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Я очень надеюсь, что вам сегодня хорошо. 24 августа, кстати говоря, показывает наш студийный календарь. Я надеюсь, ваш календарь показывает такое же число, такую же дату. Она правильная, поверьте мне. Можно сколько угодно говорить, что лето заканчивается, но праздник ведь должен продолжаться. 5 сентября на площади около Дворца спорта. Главные хиты вашей юности на мега-вечеринке «Танцплощадка душевного радио». Все это в рамках городского фестиваля «Настроение лета». Начало в 19.00. Ну, во-первых, будет очень душевно. Во-вторых, прямо сейчас доставайте, ну или там ближе к дате, из шкафа свои лучшие наряды. Желательно что-то из 80-х, 90-х. Едьте прямо так, в этих нарядах. Прямо туда, ко Дворцу спорта. Вот, и получайте призы от наших партнеров. Все подробности услышите в эфире «Душевного радио». Ну а пока давайте продолжать путь, ехать домой. Я все-таки надеюсь, что вы домой едете. Можете, кстати, рассказать чату «Душевного радио» в Телеграме. Куда едете, с кем едете, можете фото прислать. Ну, кстати, если у вас есть жена, но вы сегодня не с женой едете, такие фото не шлите.
1: «Душевное радио». Слушай свое.

0: реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
3: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
4: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-10-57.

0: слушаете «Душевное радио». С нами приятнее и работать, и ехать домой. Я надеюсь, вы мчите сейчас, но явно не по делам. Куда-то в магазин что-то вкусное можно прикупить. Ну и к любимой семье. Кстати, можете рассказать, где вы сейчас ездите, что видите. Может, вы вообще в пробке сейчас стоите. Вот расскажите, где пробки, чтобы другие объезжали. Вот Иван, кстати, написал: по пути домой посетил оптику, забрал первые в жизни очки для чтения. Офтальмолог говорит, 47 лет уже пора. Вы знаете, Иван, 47 лет уже очень многое. Пора. Хорошо, что в вашем случае это только очки. Скоро новости и погода. Ну и совсем скоро кое-что интересное вам расскажу.
1: Прокачай авто музыкой в дорогу.

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
2: Чем увереннее вы начинаете, тем больше получаете. В комплексе «Минск-Мир» скидки на жилую и коммерческую недвижимость. При первоначальном взносе 50%, скидка 5%. Дальше – больше. При 100% оплате – до 14%. Скидки действуют при рассрочке на 1 год. Подробности по телефону 7675. Сайт minskworld.by.
3: Сверим время. 17 часов. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый вечер. Повышение трудовых пенсий в среднем на 5% произойдет с 1 сентября. Это предусмотрено указом, который сегодня подписал Александр Лукашенко. Финансирование расходов на эти цели обеспечено в пределах средств, предусмотренных на выплату пенсии законом о бюджете Государственного внебюджетного фонда социальной защиты на 2026 год. Премьер-министр Александр Турчин обсудил с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером ход и перспективы сотрудничества в газовой сфере. Отмечу, что достигнутый уровень взаимодействия обеспечивает бесперебойное снабжение Беларуси природным газом и динамичное развитие по актуальным для двух государств направлениям. Спасатели предупреждают белорусов о грозах сегодня. Сотрудники МЧС обращают внимание на возможные последствия непогоды. Повреждение линий связи, электропередач, отключение электроэнергии, возникновение лесных пожаров. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду. Душевный фестиваль «Грандиозное музыкальное событие» снова в Минске. 16 октября в столичном дворце спорта состоится концерт «Звездный шансон». Один из самых долгожданных вечеров фестиваля. На одной сцене встретятся признанные мэтры и яркие представители молодого поколения шансонье. Александр Малинин, Евгений Кемеровский, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Юрий Кузнецов-Таюжный, Виктория Олешко, Андрей Тямчик, Мафик и другие артисты. Золотые хиты шансона станут красивым музыкальным полотном, в котором каждая нота и каждое выступление откликнутся в сердцах зрителей. И к новостям компании. В «Доминос» скидка 35% на пиццы. Только в августе приходите в пиццерию «Доминос» или заказывайте горячие вкусные пиццы на самовывоз по промокоду GO со скидкой 35%. Подробности на «Доминос Бай» и по номеру 7717. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 97 копеек, евро 3,48, 10 юаней 4 рубля и 44 копейки, 100 российских 3,59.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность, местами пройдут дожди. Температура ночью составит от 6 до 12 тепла, днем в Бресте и Гомеле плюс 22, в Витебске и Гродно и Могилеве плюс 20. В Минске завтра до 20 тепла и без осадков. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио шоу с Дмитрием Кустовым.

Вы слушаете «Душевное радио», это была Hot Summer Night, горячая летняя ночь. Но вы знаете, ночи сейчас, конечно, летние, но явно не горячие. Лучше с открытым балконом не спать, поверьте на слово, говорю со знанием дела. Вам доброго вечера. Работа, все, теперь осталось понять, как быстрее добраться домой, выбрать себе ужин повкуснее, сериал поинтереснее. Ну а пока на этот час давайте проведем вместе с «Душевным радио». Я Дмитрий Кустов, ближайшие минут 55 здесь. Желаю вам всего самого уютного, самого душевного.

0: Ну и, конечно, много чего интересного рассказываю. Вот скоро узнаем, чего там за автомобиль выставили на торге. Очень редкая машина из одной культовой киносаги. Будет интересно послушать. Ну и еще в этом часе поиграем. Ну куда же без этого. Тем более есть у меня, ну, просто потрясающий подарок. Женская спа-стрижка. Причем любой длины волос. Все это от салона красоты Пикадилли. Все впереди. Вам шикарного вечера.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Так-так, и кто это у нас тут хрустит?
4: Это не я. Это слонимская колбаска сама меня нашла.
3: Вкусно так, что пальчики оближешь.
5: Когда действительно вкусно, скрывать эмоции невозможно. Слонимский мясокомбинат. Любимый вкус вашей семьи.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Вам желаем шикарного вечера. Удачно доработать. Может, вы задержались сегодня на работе. Хорошо отдохнуть, если вы дома. Ну, или приятного пути, если уже куда-то едете. Хотя куда? Ну, домой, конечно, уже ужинать надо. Ну вот, кстати, если за рулем или где-то рядом устроились поудобнее, вас везут, автомобильная новость вам в нагрузку. Как и обещал, расскажу. В продажу, оказывается, поступил автомобиль, который снимался в фильме «Безумный Макс. Дорога ярости». Представляете, самое интересное, что из себя представляет этот автомобиль? Представляет он из себя гибридную конструкцию. Там есть ржавый кузов от 48-го года, и он водружен на шасси от микроавтобуса Mitsubishi L300. Но, кстати, даже без учета голливудского прошлого, такой автомобиль стал бы редкостью, ну, по крайней мере, для США. Кстати, несмотря на это, внешний вид багги полностью соответствует духу «Безумного Макса». Макса – задиристый кузов, огромные колеса, выхлопная труба, торчащая из арки заднего колеса. Слушайте, я подумал, ну вот ржавый кузов от 48-го года, который водрузили на шасси от микроавтобуса Mitsubishi. Я думаю, в белорусских гаражах и не такое паяют, тут не удивили. Слушайте, а почему бы нам с вами не пообщаться? Я так посидел, подумал, тем более есть у нас домашний телефон 370-45-70, код 017. У меня есть женская спа-стрижка, ну, точнее, сертификат. Не у меня, но у меня все хорошо. Так вот, отдаю женскую спа-стрижку тому или той, кто первый, ну, или первая дозвонится в наш прямой эфир. 370-45-70, мы с вами пообщаемся в прямом эфире просто душевно, просто хорошо. Какие-то вопросы вам позадаю, ну, и стрижку отдам от салона красоты «Пикадилли». 370-45-70, звоните, пообщаемся.
1: Веселые факты о здоровье представляет лекарственный препарат «Флуконазол Фармленд».
2: Скорость передачи нервных импульсов в мозге достигает 560 км в час, быстрее гоночного болида.
3: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь.

Аня, не плачь, не плачь, не плачь.

0: Вы слушаете душевное радио. Что-то не получается у нас с вами связаться по телефону. Какие-то технические сбои. Ну что, давайте разыграем тогда женскую спа-стрижку от салона красоты Пикадилли в чате душевного радио. Прямо сейчас туда вступайте. Мы есть в Телеграме. Ну и желательно первым ответить на мой совершенно несложный, как мне кажется, вопрос. Ну, раз сегодня подарок от салона красоты, что это за салон красоты без фена? Ну и не только салон красоты, вообще это мега полезная штука, которая есть, наверное, в каждом доме. Так вот, первый стационарный фен, огромную такую коробку, изобрел француз Александр Годфруа. Было это в конце 19 века. Но вот первый ручной появился в 1900 году. А скажите-ка мне, ну как вы думаете или знаете, сколько весил первый ручной, вот именно ручной фен, который можно взять в руку, посушить волосы? 2 килограмма он весил, 12 или, может быть, 25. Принимаем ваши ответы в чате душевного радио. Первому сегодня отдам женскую спа-стрижку, причем любой длины, от мира чудес преображения салона красоты Пикадилли. Желаем вам удачи! А пока кто-то участвует в нашем сегодняшнем розыгрыше, кто-то думает, как бы вот побыстрее и повкуснее поесть. А может, не просто повкуснее, вообще хотелось бы сделать какое-то идеальное блюдо. Вот вы знаете, что делает завтрак идеальным? Глазунья под любимые хиты. Ребят, комбринские яйца теперь в упаковке с логотипом душевного радио. Найдете это все в Короне, Грине, Юнистор, 7 Пятниц, XXL, Евроопте, Соседях, Просторе, Копеечке, Маяке, Маяке и Доброноме. Если найдете на полке, сфотографируйте. Ну и покажите в сторис в Инстаграм или пришлите нам в Телеграм-чат с хэштегом «Душевные яйца». У вас появится возможность выиграть фирменную термокружку по итогам месяца. Ну, кстати, не только фото пришлите, но и расскажите, где именно вы купили, в каком городе, ну и какой адрес магазина.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: вы слушаете «Душевное радио». Я думаю, самое время так коротко, очень быстро подвести итоги уже прошедшего конкурса. Сегодня разыгрывали, ну или, точнее сказать, уже разыграли женскую спа-стрижку от салона красоты «Пикадилли». Да, вопрос был несложный. Сколько весил первый именно ручной фен? Его изобрели более 100 лет назад. Варианты были 2, 12 или 25 килограммов. Но разные, конечно, варианты прилетали, но я вот просто представляю ручной фен, который весит 25 килограммов. Вы знаете, это вот что за ручной фен такой-то надо, чтобы и муж держал, еще сын помогал. Но первый сегодня оказалось правильным ответом. Правильный ответ — это 2 килограмма. Светлана, Светлана, я вас поздравляю. Я вам не только лайк поставил на ваш вариант, но еще написал вам в Телеграме. Вы уж мне, пожалуйста, ответьте, отправьте номер своего мобильного, чтобы с вами связались. Сегодня получаете женскую спа-стрижку, причем любой длины. Неважно, какая у вас, я честно не знаю. Все это от салона красоты «Пикадилли», который находится в микрорайоне Лебяжи на проспекте Победителей 125. Все виды парикмахерских услуг для женщин, барберинг для мужчин, маникюр, педикюр, массаж, косметологические услуги. Салон красоты «Пикадилли», мир чудес и преображение. Светлана, а я вас поздравляю.
1: Реклама.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
1: Светофор. Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: шикарная Мелани Си в эфире душевного радио «I Tense You». Я обращаюсь к тебе, называется эта песня, но если так ее с английского перевести, вот мне тоже очень хочется обратиться ко всем вам. Мы ведь сегодня совершили настоящий подвиг. Мы пережили первый рабочий день, мы пережили понедельник. Переживем и вторник завтра. То есть во вторник услышимся. Меня зовут Дмитрий Кустов. Послушаем много классной музыки и поедем домой тоже вместе. До завтра. Пока.
1: Душевное радио. Слушай свое.

улетаю. Если плачешь, то плачь навзрыд. Если любишь, люби, ведь тебя не пугают 100 попыток и 100 обид. Ты не любишь метро, ты в такси по привычке. Так бывает, увы, порой. 100 сережек в ушах и в твоей косметичке. Первобытное общение.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня в студии Дарьи Утюжникова. Добрый вечер. Александр Лукашенко ставит задачу восстановить уровень товарооборота с Архангельской областью. Об этом президент заявил на встрече с губернатором этого российского региона Александром Цибульским. Как передает Билта, говоря о перспективах экономического сотрудничества, белорусский лидер обратил внимание на лесозаготовку и лесовосстановление, а также горнодобывающую промышленность, пассажирский транспорт белорусского производства и оборудование. Также Беларусь готова поставлять в Архангельск качественное продовольствие. Парк электромобилей в Беларуси с начала года вырос на 15 тысяч машин. Наша страна по этому показателю на душу населения остается одним из лидеров на постсоветском пространстве. Один из факторов, которые дали импульс такой тенденции – работа атомной электростанции, надежного и стабильного источника энергии. Развивается и зарядная инфраструктура. Добавлю, к 2030 году задачу увеличить парк электрокаров до 300 тысяч. Минский метрополитен начал работать по зимнему графику. С этого дня в часы наибольшей нагрузки поезда будут ходить чаще. На московской и автозаводской линиях с 7 до 9 утра составы будут прибывать с интервалом в 2 минуты. А с 17 до 19 часов поезда на этих линиях будут следовать каждые 2,5 минуты. На Зеленолужской линии расписание будет другим. Утром интервал составит 5 минут, а вечером 7. Роботы в Пекине посоревновались в скорости сбора бобов. Участники дистанционно управляли роботизированными руками с пинцетами для сбора зерен, а судьи считали успешные попытки. Исследователи отмечают, что такие соревнования показывают прогресс в управлении руками и использовании инструментов, которые в будущем могут найти применение как в экономике, так и в обычной жизни. Добавлю, всего в программе состязаний 51 дисциплина – от бега, футбола и бокса до прикладных заданий. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 97 копеек, евро 3,48, 10 юаней 4 рублей 44 копейки, 100 российских 3,59.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране переменная облачность. Местами пройдут дожди. Температура ночью составит от 6 до 12 тепла. Днем в Бресте и Гомеле плюс 22, в Витебске, Гродно и Могилеве плюс 20, в Минске завтра плюс 20 без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Емол».
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Помнишь, как замирало сердце при первых звуках любимой песни? Время это повторить! Душевное радио приглашает всех на главную вечеринку твоей юности. Легендарную танцплощадку. Врубай ностальгию на полную. Доставай из шкафа лосины, варенки, олимпийки и кожанки. Приходи в ретро-образе и выигрывай крутые призы прямо на танцполе.

жарко. 5 сентября на площади около Дворца спорта. Начало в 19:00. Все подробности в эфире «Душевного радио». Генеральный партнер мероприятия «Слонимский мясокомбинат».

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Всем привет! С вами дуэт Лера Бернатович
2: и Артем Скороль.
1: Слушайте наши лучшие песни на волнах Душевного радио.

0: Реклама. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Слушайте «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя, и кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя, и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпорт!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.